Телерадиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Сегодня в 9 вечера. Категория 16+.
18: Welcome back, and right now...
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Завтра в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: и тусовка. Мы, разгонщики уныния, поднимаем настроение выше, чем самооценка после удачной стрижки. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, what's up? You're looking good today.
1: Спасибо, Сай, у тебя тоже какая-то другая прическа сегодня.
0: Really?
1: Тоже красиво.
0: Просто бандан по-другому присобачил к голове, видишь, по-другому смотрится.
1: Ну, мы женщины внимательные просто.
0: Еще настолько, что даже у нашего Андрея новая прическа, я не заметил.
1: Конечно, кстати. Сразу щелбан за пострижку. Ну что, 5 октября сегодня, это день... Учителя!
0: Тусовки!
1: День тусовки учителя, конечно. Сегодня в учительской будет вечериночка, я думаю. А мы поздравляем всех с этим большим
0: праздником.
1: Благодарим за реально непростой труд каждого учителя.
0: Ну, благодарим, конечно, за все... Ладно.
1: За что?
0: Ну, все мучения, конечно.
1: Все мучения. Учения и мучения в том числе. Ну, и в силу особого события мы особую расшифровку вам предлагаем в игре «Разбирайка». Расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. У тебя был такой предмет?
0: Да, я ходил ближе к концу.
1: В университете?
0: Да, ну я, если честно, я прогуливал, а пришел я вот с огромной прической, и на меня смотрит преподавательница. Вы кто? Я студент. Вот, надо сдавать. Ну, иди, сдавай, сдавай. Я не сдал, и приходи.
1: ОБЖ не сдал.
0: Ну, потому что я даже не понял, о чем речь. У меня просто был именно, ну, не самый главный предмет. Но поизучал, ну, и пришел, сдавал, да. Потом даже ее пригласил к себе на концерт. Да.
1: ОБЖ — это основа безопасности жизнедеятельности.
0: Надо же.
1: Если что, да.
0: Очень безопасный предмет.
1: А мы будем как-то смешно его сегодня расшифровывать в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Расшифровываем ОБЖ.
0: Окей, let's do it. Ну что ж, Кать, понедельник наступил. Ну, вроде мы пучком, но не все так в стране. Поэтому надо врубать смехотерапию.
1: Да, но прежде скажу, что еще можно заказать себе пробушку. Все там же, в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
0: А вот смехотерапия бесплатно. Поем, чтобы понедельник был легче. Поехали.
1: Не можешь попасть.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Я брат от другой мамы, который гордо говорит всем учителям с праздником сегодня. Зиба-зиба за мучение и обучение.
1: Он чуть перепутал. Мучение и учение. Ну, не страшно. Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах.
2: Оу, я. Ну что ж, я теперь уже нахожусь у нас в мессенджере. Дмитрий пишет: доброе утро всех с понедельником. Ой, понедельник же наступил, да. И началом новой недели. У всех есть возможность начать что-то новое. Привет из Владимира.
1: Да, возможности всегда есть. Вот бы это реально, да, начать с понедельника.
2: Да. А для полного счастья, если его еще бы звали Владимир, да, вообще?
1: А, и что было бы?
2: Но если его зовут Владимир, а он пишет из города Владимира, понимаешь? А-а-а. Он же хозяин этого города, понимаешь? А так, Дмитрий, let's go, включи тусовку.

0: папа с сином, они там постоянно корки мучат.
1: Ну и?
0: И сын спрашивает: пап, ты не знаешь, что такое 6-7? И папа говорит, когда мы тусовались, у нас был 3-6-9.
1: Твоего поколения.
0: Да, да, да.
1: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, поздравьте всех учителей города Краснодара. Терпение коллегам и вдохновение.
0: О, Краснодар.
1: От Кристины.
0: О, Кристина, включи тусовку. Let's go.

0: Ну что же, переходим к нашему постоянному слушателю Максиму. Он пишет: «Ура! И снова понедельник! А значит, с нами разбудильники!» Вчера был гран-при Бахрейна в Малайзии. Подробнее в рубрике «Формула Сай» Максим Московский.
1: Да, потом переведешь вот эту вот абракадабру, да? Вашу формула, формуловскую.
0: Да, сегодня будет чуть позже. Так, да, вчера какая гонка же была вообще.
1: Доброе утро, разбудильники. Едем с муженькой на работу. Спать охота, разбудите нас, пожалуйста. Спасибо, что вы есть в это пасмурное утро. Ваши Игорь и Эвелина.
0: Сколько уменьшительно ласкательно.
1: Муженек, муженька.
0: Мужка. Муж. Вообще, даже муж, кажется, уже слишком короткий, да? Ну что ж, погнали. Let's do it.

0: Ой, гад, поиграем?
1: Давай. Можно дозвониться по телефону прямого эфира, но у меня опять убрали телефон прямого эфира. Плюс 7-495-956-101-2.
0: Ну, из тебя, конечно, очень плохого шпиона бы вышло, знаешь. Запомни и сожги.
1: Сожгла, но не запомнила.
0: Сожгла и не запомнила.
1: Еще раз звоним сюда, ребята. Плюс 7-495-956-101-2. Готовы поиграть и отдать подарок от Радио ДФМ.
0: Теперь после прочтения жечь.
1: Или съесть.
0: И Катя зажжет, ничего не запомнит. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Всем обалденного понедельника. И заодно включи трусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, Фонд 11. Акт действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Бигги-бэнг, бум, пэл. Салютики, малютики, ди-пипл. Это будильник. Ну, будильники, точнее, на вынос. Под названием шоу «Разбудильники». В ней живет латте на вынос. Катя Бодрова.
3: В нем прописан пуэрчик. Диджей Саймон.
2: Yeah, сейчас слово «микс» качаем извилины без пота и спортивных штанов.
3: До нас дозвонилась Аня из Москвы. Анют, привет.
2: Hello, Аня.
4: Доброе утро.
2: Welcome, welcome.
3: Ань, ты заметила, что именно сегодня максимально какое-то темное утро вот это началось, когда едешь на работу,
4: да,
3: темно?
4: Да, да, такое туманное, пасмурное, настоящее осеннее утро.
3: Нет, вот сегодня реально прям, вот да? Прям резко потемнело.
2: Я просто чуть пораньше приехал, видишь, и в темноте даже темноту не увидел.
3: Ясно. Ну ладно, будем вызывать солнце с помощью смеха, с помощью игры слова
2: «микс». Я тоже помогу, да, если что.
3: У нас, что мы тебе предлагаем? Некоторые устойчивые выражения. Мы будем тебя озвучивать. Mm-hmm. Только слова там, в этом выражении, расположили в хаотичном порядке. И буквы тоже. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
4: Готова.
2: Ну что ж, Аня, есть ломанный русский язык, есть сломанный русский язык. Как ты уже понимаешь, у меня второй вариант, так что слушай внимательно.
3: Погнали.
2: Что это за выражение в перевернутом виде? Вапьесит? Сон.
3: Вопесить сон. Ну, для начала переверни сон. Вот сон легко переворачивается.
2: Да.
4: Да, сон, понятно.
2: Легко что, можно вопесить сон, понимаешь?
3: Нет, сон переверни.
4: Нос. Тебя... А, повесить нос.
2: Нос. Повесить нос. Повесить нос. Молодец.
3: Повесить нос. Погнали.
2: Ой, тут уже капец, как сложно будет сейчас. Казандычный груд.
3: Казандычный груд.
2: Что за груд
4: казандычный?
2: Казандычный
4: друг.
2: Конечно!
3: Второе правильное задание.
2: Браво! Ты так хорошо играешь, что можно сразу приз забрать вообще. Так. Термашкин дурт.
3: Ты справился. Термашкин дурт.
4: Труд?
2: Так.
4: Подождите, нет.
3: Да-да-да, труд. Хорошо,
2: правильно.
3: Второе
2: труд,
3: слово.
2: Оставляем труд, покой теперь, давай. Термашкин.
3: Как еще называют обезьянку?
2: Угу. Да, это подсказка.
4: Подождите, обезьяна.
2: Не бабуин, не гиббон, а... И не макака, а по-другому на букву М.
3: Какой труд?
4: На М.
3: Знаешь, как бесполезный.
4: Макакин труд.
2: Кан! А, нет.
3: Кан!
2: Я стартовал по факту.
3: Почти макакин.
2: Да, макакин труд. Но я принимаю, кстати, то же самое. Макакин труд.
3: Ну, конечно. Для африканцев то же самое.
2: Не, ну, все...
4: Еще раз, простите.
3: Термашкин дурт.
2: Дурт.
3: Термашкин.
2: А почему макакин труд не принимается-то? Это...
4: Что-то нет.
3: Ну, по смыслу-то, да... По звучанию это нет.
4: Не знаю.
2: Но если мартишки.
4: Труд.
2: Это не подсказка.
4: Мартышкин труд, да.
2: Конечно, я не подсказывал ни разу.
4: Вроде было мартышкин.
3: Нет, ты говорил макакин все-таки.
2: Ну, теперь макакин труд. Мы переписываем.
3: Мы переписываем, да, устойчивое выражение. Благодаря тебе, Анют. Поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
2: Да, Аня, случайно, не лингвист? Лингвист, Аня? По профессии, нет?
4: Нет.
2: А то Макашкин. Макакин труд придумала. Ладно, у тебя есть секунд 6 на приветики.
4: Ой, ребят, всем доброе утро. Всем передаю большой привет. Кто проснулся, каждое утро вас слушаем с дочкой по дороге в школу. Просто обожаем. Поднимаете настроение, пробуждаете нас. Спасибо за то, что вы себе есть.
2: Зиба.
4: Прям пустые, ребят.
2: Зиба.
3: Спасибо, Анют. Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Микстура Саймона». Это значит, что мы подведем итоги пятничного выпуска, когда Сай презентовал нам три лучшие новинки за неделю. А все выходные голосовали в его мессенджерах DJ MC Саймон. И любопытно, какой же трек победил.
2: Да. Утро понедельника требует кофе, пуэра, витамина D, DFM и хотя бы одного нормального трека.
1: Нормальный трек поставь, диджей.
2: Да, диджей, поставь мой компакт-диск, да. Ну что ж, да, народ пока накидывает свои голоса за лучший трек из трех. Давайте возвращаемся к нашему музыкальному тройничку и освежим память. Let's go. Трек номер один.

0: Саймон.
1: Вот они, три новичка. Так, давай напомни, вот за кого болела?
2: Я проголосовала за трек номер 2, и сейчас, когда ты освежил их в памяти, всех троих, я такая, ну, пожалуйста, второй же выиграет.
1: Но основная битва была между...
2: Вторым и третьим, да?
1: Вторым и третьим, да. Причем во всех площадках, вот. И в итоге с минимальным перевесом побеждает трек номер 3.
2: Ну ладно, тогда.
1: А что, почему все за тишина в зале?
2: Ну, я хотел целиком второй послушать.
1: Да.
2: Ну ладно.
1: Зал, послушайте.
2: Не пейте меня. Выбор слушателей ради тебя меня поддерживает. Нет, третий тоже классный. Есть там интересные моменты в музыке.
1: Да, наверное, чуть более приторный, наверное, да? Как кажется, да? Так, трек называется A-Tale, Night Decide. То есть пусть решит ночь. Вот такая седая ночь, да. Поехали.
2: Современная версия.
1: Да, слушаем.

0: Бутырки на радио DFM.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Чао, какао, ди народ. Массаж мозгов можно получить не только в боксе, но еще и в шоу
3: «Разбудилники».
2: Она отвечает за интеллектуальный паркур. Катя Бодрова.
4: Вечный студент, диджей Саймон.
2: О, это точно. Банан, ягода, а клубника нет. Не прошла фейс-контрол, оказывается. Так что лови еще один интересный факт в рубрике «Катин хламник».
4: Направляемся ко мне в голову и снова выуживаем рандомный факт, который зачем-то там хранится.
2: Выужинаем.
4: Ужинаем. При вспышках ревности женщины начинают хуже видеть.
2: Да ты что?
4: Ученые из университета Делавера провели эксперимент с участием пар. Женщинам нужно было быстро находить в быстром потоке изображений пейзажи, картинки с пейзажами. Мужчины в это время оценивают привлекательность тоже тех самых пейзажей. Только женщин обманули. Им говорят, вот сейчас твой мужчина смотрит на женщину и оценивает ее привлекательность.
2: И сразу пейзаж пропал, да?
4: Там у нее в голове просто поток изображений и мысли о том, как ему отомстить и дать по башке после эксперимента. И на самом деле женщина в этот момент настолько затмевает вот эту
2: ревность, эмоции.
4: Да, как бы глаза, что она реально хуже видит и не отмечает нужные пейзажи.
2: Обалдеть. Вот неловкий момент, когда вместо пейзажа, да, она заметила вулкан, и я фятла йокуду.
4: Ученые назвали это эмоциональной слепотой. Ну и в конце эксперимента женщины честно сказали, что было неприятно слышать, как партнеры оценивают других. Вот я думаю, это, то есть они слышали, как оценивают? Они на самом деле пейзажи оценивали? Сидит ее мужчина, говорит, красивые горы.
2: Я бы так аппетитно ни за что бы не смотрел на пейзаж. А на бунду, да. А бунда, помнишь, что такое, да?
4: Пятая точка?
2: Да, багажник. Отличный багажник.
4: Эксперимент проведен.
2: Да.

0: разбудили.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: называть какие-то такую терминологию школьную, угу. которую среди учеников.
1: А я буду расшифровать, да?
0: Да. Что это, по-твоему, значит?
1: Окей.
0: Класснуха.
1: Класс.
0: Как ты думаешь, что это?
1: Что-то классное.
0: Это что-то очень классное. Классный руководитель.
1: Класснуха? О, прикольно, надо же.
0: Матеша.
1: Ой, мат... Чья-то мама, да?
0: Чья-то мама. Ага. Математика мы так называли.
1: Матеша?
0: Да, матеша или матика.
1: Okay.
0: Вот, у кого как было, по-разному.
1: Вау, wow, матика.
0: Ага. Контроша.
1: Матика, земля. Так, контроша, ага. Это я слышал, это контрольная работа.
0: Контрольная
1: работа.
0: Русич.
1: Это тот, кто всем русским языком мучит. Да, всех мучит русским
0: просто
1: языком.
0: Просто русский язык.
1: А, это не человек, это русский язык.
0: Да, мы говорим там, типа, когда у нас русский язык, у нас русич сегодня.
1: А звучит как будто имя человека, то есть преподаватель так зовут русич.
0: Физра.
1: А, ну это я знаю, это физическая культура.
0: Именно. А физра в целом, знаешь, почему именно так сокращенно? Потому что в дневнике обычно писали, чтобы не писать полностью, физкультура не помещалась. Просто сокращали физра, и как-то так повелось, что все называют физра, и
1: вот так и родился физрук, да?
0: История рождения физрука. Прямо сейчас, да, была. А, ну и шпора.
1: Ну, шпаргалки, что ли?
0: Да,
1: конечно.
0: Но это ты уже и в университете
1: это
0: помнишь.
1: Это да. А знаешь, как шпаргалки будет у нас в Африке называться?
0: Как?
1: Чипс.
0: Да. Как вкусно.
1: Чипс, да как вот чипсы, вот ты заворачиваешь, ну, такие мелкие, и чипсы у нас это называется.
0: А что еще в африканском школьном?
1: Так, даб – это списывать.
0: Даб.
1: Даб, да. Это как будто что-то записываешь на кассеты. Даб. Mm-hmm. Вот так списывать. А экспо, знаешь, такое экспо?
0: Экспортировать что-то.
1: Не совсем. Экспо это слив. Бывает такое, что ЕГЭ слили где-то в каком-то городе. Вот, это exposure, это экспо, то есть это слив. Вот. А человек, который делает, как будто лучше всех все знает. Как по-русски это обычно называют?
0: Ну, не знаю, умник.
1: Умник или ботаник, да?
0: Ботаник, точно.
1: У нас эфико.
0: Эфико. Эфико. Дай даб. Дай списать.
1: Дай даб, еще и чипс, да? Дай чипсы.
0: Мы продолжаем тему школьную, и в игре «Разбирайка» расшифровываем сегодня ОБЖ. Напомним вот эту аббревиатуру. Группа ВКонтакте под последним постом «Оставляй классные идеи», в наших мессенджерах тоже. В завершении эфира подведем итоги, и за самый классный комментарий вручим подарки от Радио ДФМ.
1: Да, мы
0: посмотрим. Ржешь надо мной?
1: Да, нет, в завершении хотели поржать, но давай поржем и уйдем, да?
0: Давай.
1: Вот, поржем.
0: Ненадолго.
1: Учители, с днем рождения. С днем рождения. С праздником!
0: Я физрук, с днем рождения. Даже имитировать смех не надо.
1: Смехотерапия! Смеемся! Вернемся через одну песню. На радио ДФМ. Разбудят тебя
0: разбудилники. Разбудилники. Живые будильники. Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. С большим удивлением стою и понимаю, что сегодня мы просто придумали историю рождения физрука. Понимаешь?
1: Это случилось.
2: Мы никогда не знали, как он родился.
1: Никто не знал. Сегодня раскрыли эту тайну. А кроме того, получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах.
2: О, в нашем мессенджере пишет Санек Хоум. Привет, Катя и Сань. Всех учителей с праздником! Разбудите Адлер и Новотроицк. И Новотроицк.
1: Сразу два города.
2: Да, то есть он берет оптом.
1: Так дешевле.
2: Да, так дешевле. Правильно, Катя, молодец. Поехали. Берем оптом.

0: Катя и Саймон. Хочу поздравить всю мою семью с праздником, с Днем Учителя. Маму, жену, сестру, жену, брата. Все они учителя, а я нет. Разбудите всех учеников и моих детей Изабеллу и Германа в школу. Пускай бегут поздравлять своих учителей, пишет Витя Царьков.
1: Обалдеть. Витя, вот
0: как... Целое поколение, понимаешь, учителей.
1: Как я чувствую себя белой вороной.
0: А я говорю, нет.
1: Поехали.

0: Так, кто у нас этот раз отметился в мессенджере? Это Кирилл. Доброе утро, разбудите мою супругу Алину. Ей пора на работку.
1: Работка.
0: Значит, небольшая, да, работа?
1: Такая небольшая. Крошка совсем. Катя, Саймон, доброе утро из Уфы. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Пора собираться в путь к знаниям. Пожелайте ему хорошего дня, позитивного настроения. Мама Настя.
0: Учиться и снова...
1: Учиться.
0: Ну что ж, есть соответствующая песня и... Ну, можно сказать, что это негласный гимн учителей.
1: Так.
0: Да. Поехали, с праздником!

0: Все, нашла листочек с номером. +7 495 956 1 2. Звони, если хочешь поиграть с нами и забрать подарок от Радио Диафра.
1: Катя продолжает доказывать, что из нее шпиона никакого.
0: Не берите меня в шпионы. +7 495 956 1 2. Да, все, съедаю уже листочек.
1: А ты запомнила уже все?
0: Номер? Конечно.
1: Да, съела номер и не запомнила. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Всем обалденного понедельника.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте havei.ru. 12+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело!
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Хеллоушка-малюшка, ди-люди. Здесь даже крышка находит свою кастрюлю. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». В студии...
3: Ой.
2: Да, ты здесь, да? Но в студии королева мэтчинга, Катя Бодрова.
3: И сват, диджей Саймон.
2: Сейчас все будет не по понятиям, а по парам. Игра на паре.
3: Играть с нами будет Александр из Москвы. Саш, привет.
4: Да, привет.
2: Hello, Саша.
3: Саш, скажи, у тебя есть пара в жизни?
4: У меня, конечно.
3: Как зовут?
4: Маргарита.
3: Маргарита.
2: Маргарита.
3: Значит, правила нашей игры на паре элементарны. Мы тебе говорим «Маргарита», ты отвечаешь.
4: Александр.
3: Абсолютно. Чётко. Точно.
2: Все, забирай приз, игра готова.
3: У нас впереди несколько существительных, реальных людей, вымышленных персонажей. Тебе нужно объединить 5 пар. Если справишься, получишь подарок от Радио ДФМ. Готов?
4: Да.
2: Но, Саша, мы понимаем, что ты давно закончил школу, но мы сейчас тебя туда вернем, потому что сегодня день учителей. Итак, начинаем. Найди пару к слову. Указка.
4: Доска.
3: Класс.
4: Учитель.
3: Ага.
2: Четко.
3: Ты представил просто большой палец, да, Сай?
2: Да. Контроша.
4: Тетрадка.
2: Окей, принимаем.
3: Или двойной листочек. Очень страшное слово.
2: Это страшный чем тетрадка.
3: Парта.
4: Табуретка.
3: Табуретка в школе.
2: Кстати, неплохо. Неплохо идешь.
3: Табуретки, кстати, делают ребята, мальчишки на уроке труда.
2: У нас-то из шкафа мы сделали табуретку, так что так тоже бывает. Так, физрук.
4: Трудовик.
3: Это вот реально пара. Это реально пара в школе, да, трудовик и физрук.
2: Я бы за ним учился в школе, поэтому даже не знаю.
3: Ну что, 5 пар найдено. Это было отлично. Спасибо тебе, Саш. Мы тебя поздравляем, отдаем подарок от Радио ДФМ.
2: Вот ради чего я сегодня проснулся, да? Узнать, что физрук и трудовик.
3: Это пара.
2: Это пара. Саша, у тебя есть секунда 7 на приветики. Передавай.
4: Да. Хочу передать привет своей дочери, которая специально сегодня попросила меня отвезти ее в школу, чтобы позвонить в шоу «Разбудильники».
2: Ух ты!
4: Привет Анжелине, привет.
2: Вау.
4: Анжелина 4 Д.
2: Анжелина 4 Д, привет!
3: Анжелин.
4: И всем.
3: Да.
4: Ой, из 3 Д. Из 3 Д.
3: Ой,
2: папа!
3: Отец года.
2: Папа! Папа могёт. Боже мой, как можно было 3D перепутать с 4D?
3: Вообще 3D, вот это классный класс.
2: Но 4D покруче.
3: Одиссею в 3D смотреть нормально.
2: А 4D с эффектом воздуха, воды и так далее.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку. Но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос 20%.
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим хорошим.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Дигри-дагри-дигри-о-о-оу. Бонжур, абажур, димир. Хандра, долой! Ты не пройдешь. Это шоу «Разбудилники». У студии хандрагонщица и мемолог Катя Бодрова.
3: Драгонщик. Диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказания от которых кундалини включает тусовку. Mm-hmm. А кундалини — это скрытая энергия.
3: Mm-hmm. Сегодня звезды расскажут, какой ты поисковый запрос.
2: О, прикольно. Но сегодня знаки называю на английском, а Катя, выкручивайся.
3: Окей.
2: Ты же спец по английскому.
3: Ну я вообще.
2: Да?
3: От зубов отлетаю.
2: Ты у мамы вообще, да, спец, да? Ну что ж, Эрис.
3: Овны.
2: Yeah.
3: Как добрать белок? Если хотели начать правильно питаться, начните с понедельника.
2: Mm-hmm. А главное, что надо освоить жизнь, правильно?
3: Белки, жиры, углеводы.
2: Конечно.
3: Это мы помним.
2: Торис.
3: Mm-hmm. Тельцы. Как выйти из чата незаметно? Вас утомят бесконечные уведомления, поэтому попробуйте сделать цифровой детокс.
2: Может быть, находиться в призрачном режиме, как я. Я во многих чатах.
3: У тебя всегда написано «был недавно», да?
2: Да, я там существую, но никогда ничего не пишу. То есть я там как призрак. Так, Gemini.
3: Близнецы. Одиссея. Смотреть бесплатно в хорошем качестве. Вам нужно отвлечься. Хорошее кино, а я вчера была хорошее кино. Отличный способ.
2: А ты не заметила, что в бесплатном кинотеатре еще нет Одиссеи?
3: Так что, да?
2: Да, поэтому тебе, по всей видимости...
3: Ну, а запрос никто не мешает
2: по всей видимости,
3: делать.
2: У тебя не было выбора, пока в нормальном кинчике смотреть. Так, cancer.
3: Раки?
2: Да.
3: Почему пингвины не летают? Вот о чем на самом деле вы будете думать сегодня на совещаниях.
2: Как в одном треке, да? Япония — это остров. Ты еще не слышала трек?
3: Нет.
2: О, скоро он будет у нас. Сегодня же нет трека, у нас есть?
3: Есть.
2: О, тебя ждет новый вообще интернет-вирусный трек. А мы продолжаем. Лео.
3: Лев. Как накачать пресс за неделю? Вы вплотную занялись подготовкой тела к Новому году.
2: Virgo.
3: Девы. Тыквенный крем-суп. Рецепт. Осень просто наступила, вы создаете дома уют и готовите сезонные блюда.
2: Libra.
3: Весы. Mm. Что значит 6-7? Сегодня позвольте себе побыть ребенком.
2: Если только что включил приемник, я называю знаки на английском языке, потому что Катя утверждает, что все знает на английском. Ну что ж, Scorpio.
3: Здесь сложно. Скорпион?
2: Конечно.
3: Как стать блогером? Звезды намекают, это лучший день для покупки пушистого микрофона.
2: Yeah, Sagittarius.
3: Стрельцы.
2: Oh, да.
3: Куда улететь завтра? Настроение чемоданное, даже если на счету 956 рублей.
2: Ну куда улететь завтра? Ну, вагон с углем. Тоже бывает. Capricorn.
3: Козерог. Как заработать миллион? Всех денег не заработаешь? Козероги так не думают.
2: Aquarius.
3: Водолей.
2: Да.
3: В чем смысл жизни? Сегодня вас заботят вопросы мироздания, а не отчеты в Excel.
2: В чем смысл жизни? Нашли хотя бы? Нет?
3: Всю жизнь вообще-то его ищут.
2: Ну, я до сих пор ищу.
3: Вот.
2: И не допер пока. Так, Pisces.
3: Рыбы. Сонник. К чему снится рыба? Звезды намекают. Сны и прошлые ночи могут многое рассказать о вашем подсознании.
2: По-моему, снится Дори.
3: Вот девушкам рыба снится к предстоящей беременности.
2: Да ты что?
3: А вот мужчинам, когда рыба снится,
2: шашлык, что ли?
3: Твоя девчонка, наверное, забеременеет.
2: Да?
3: Оставайтесь с этой мыслью на весь день.
2: Я никогда не видел рыбу в жизни вообще во сне, прикинь?
3: От тебя не беременели, значит.
2: Даже немножко быть беременным у меня даже не получится, Кат. Ну что ж, минус ты, да?
3: Не сегодня.
2: Не сегодня. Ребят, не сегодня. Вас пролистали, к сожалению. Но ничего, ничего. Держитесь. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники» на радио DFM.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимуров, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
18: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
19: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
21: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
23: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
24: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
25: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
26: В ленте.
27: А дальше тусовка
28: on DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Отмечаем День учителя. Правильно. Проводим дополнительный урок английского языка. У доски учитель диджей Саймон. И его рубрика ABC-дишка. Вместе учим уличные выражения или слова на английском языке.
2: Да. Ну что ж, хочешь подпевать любимым треком без каши во рту? Прокачай твой уличный английский в моем мессенджере DJ MC Саймон. Кэт, из предыдущего урока мы знаем, что man cave — это...
1: Man cave — это мужская пещера. По-нашему такая берлога, где мужчина проводит свободное время. Гараж, например.
2: И ты обязана его отпускать туда время от времени, иначе он просто с ума сойдет.
1: Я никому ничего не должна. Ну да, хорошо бы, да, если хорошо, если у мужчины есть.
2: Желательно тогда. Желательно.
1: Ну, у девушек тогда тоже должна быть cave girl или girl cave.
2: Cave girl? Пещерная девушка?
1: Пещерная девушка. Своя пещера.
2: Вы свою пещеру не придумали.
1: Не хочу продолжать.
2: Вы же свою пещеру не придумали, поэтому у нас есть своя. Так что нам необходимо иногда туда уединиться.
1: Предлагаю завернуть эту тему.
2: Уходить. Ну что ж, man cave уже знаете, что означает. Теперь, то есть с этого дня начинается серия интернет-аббревиатур. То есть придуманных специально, чтобы родители не врубались.
1: Да. А, детьми?
2: Да, да, да.
1: Ох, они хитрые.
2: Да, так что, родители, включайте радары. Слушайте внимательно. Сегодня у нас P-I-R.
1: P-I-R.
2: Да, P-I-R.
1: Что бы это могло значить?
2: P — это parent. Parent — это родитель. I
1: — родитель.
2: Да.
1: Я.
2: In.
1: Может быть,
2: in.
1: I am? Я?
2: Не, родитель. In. В.
1: В.
2: Где? R — это что?
1: R.
2: R.
1: В. Где?
2: Где родитель может быть?
1: На
2: такой
1: родительском собрании.
2: Не обязательно. Чтобы не, где он может находиться, чтобы спалить ребенка?
1: Спалить в чем?
2: Ну, спалить в чем-то. То есть, поймать, то есть, или посмотреть,
1: на
2: чем...
1: На месте преступления.
2: Чем он занимается?
1: С поличным.
2: В доме.
1: В доме.
2: На букву R, double O-M. R-O-O-M.
1: В комнате.
2: Молодец. Parent in room. То есть, если ты пишешь P-I-R, они должны понять, то есть, что родитель в комнате. Я не могу уже так,
1: не могу говорить.
2: Да, не могу говорить или не могу даже писать об этой теме. То есть, она сейчас поймет, или папа, или мама поймет. Так что P-I-R — это parent in room.
1: И в России это тоже дети юзают?
2: Это уже интернет-сленг, уже общепринятый. То есть P-I-R пишет, они уже, а родитель заходит и не понимает, что он тут лишний.
1: Он такой P-I-R. Я немецкий вообще учил.
2: Да, хорошо учишь английский. Знаешь P-I-R? Что это значит? А пап — это новое слово. Так что родители, P-I-R — это родитель в комнате.
1: Школьники, не благодарите.

0: разбудили.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове по данным Яндекс.Погоды сегодня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок? Чтобы большой, красивый, вау и недорого, рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Радио ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.
7: Intense sex.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, намасте, здрасте, диамигоус и амиги. Мы беспроводные зарядки для мозга. Поднимаем настроение выше, чем чайка поднимает чужой завертон. Это серотонин, качающее шоу.
1: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
0: Братуха от другой мамули, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Получили много расшифровок к игре «Разбирайка». Сегодня расшифровываем, напомним, школьную аббревиатуру ОБЖ. Кто сделает это смешно?

0: Это вот так мы называем парней, которые в конце свидания просят пополам.
1: Жадюга — это что?
0: Это жадюга.
1: Жадная гадюка?
0: Это жадина, говядина.
1: А, да? Так что у нас, опять будем ждать?
0: Опасно быть жмотом. Опять в ту же копилку.
1: Прикольно. Осторожно, бабушка жжет. Бабушка стендапер, знаешь.
0: Жжет оладушки. Так, какие еще есть версии? Остров брутальных жуков.
1: Ух ты, о май гад.
0: Представил?
1: Это во всех кинотеатрах страны.
0: Остров брутальных жуков.
1: Ну ладно, вот у меня осталось что? Обожаю брат жрачку. А, ну вот у нас Ирина обожает жрать, а вот тут жрачку обожает брат.
0: Если у тебя есть еще какая-то версия посмешнее, мы только рады. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся и в наших мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: От барша живем.
0: Что?
1: Обеже. От барша живем. Ну что же, ребят, вот смех лечит, как говорится, да? Это лучше антисептик. Ну, нет, антидепрессант. Антисептик. И он у нас есть. Трек для этого. Это трек из Жаки. Вот, ты готова посмеяться немножко?
0: Мы смеемся над понедельником. Давай всем объясним. Это смехотерапия. Присоединяются все.
1: Все. Не поют все, не танцуют.

0: Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы Диджи Саймон. Черный перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
0: Совместно будем выяснять, кому заказали пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим заявки и в наших мессенджерах.
1: А точнее выясним, кого заказали, да?
0: По-хорошему.
1: По-хорошему. Так, кто у нас тут есть? Татьяна, the lady Татьяна. Пишет у нас в мессенджере: доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Настю с днем рождения. Дочки.
0: С днем рождения дочки.
1: Да, с рождением. А, с рождением даже дочки. То есть родила вчера девочку 300, то есть КГ. Прикинь, она герой.
0: Хороший вид.
1: Ваше, да?
0: Теперь на вопрос, как дела, будет отвечать:
1: пока
0: родила.
1: Пока уже родила, да?
0: То уже родила.
1: 300 – это хороший вес, да?
0: 300 – это хороший вес.
1: А, ну ты знаток.
0: Ну, я мне понял. Приходится, я женщина.
1: Ну что, Татьяна, поздравляем с 300.
0: 300?
1: С 300-100, или как там говорится.
0: Поздравляем с рождением малыша, вот так говорится.
1: Да, пусть растет вообще крепким, здоровым, чтобы все было зашибенно. Вот впервые, кстати, приходится будить новорожденного. Да, прикинь вообще.
0: Лучше не надо, мать тебе любая скажет, пусть поспит.
1: Да уж, ну Катя, у меня-то выбора нету, у меня прошивка такая. Ну что ж, включи тусовку. Мы не знаем, как зовут пока. Окей, let's go.

0: несколько месяцев. Теперь уже прямо выпустился.
1: Выпуск. Есть у нас постоянная слушательница, это Маша из Мурманска. Просит разбудить ее друга Колю, который сегодня почему-то грустит. Ему срочно нужно встать, потому что много дел, а хорошее настроение ему сегодня очень сильно нужно. Включите ему тусовку, пожалуйста. Заранее огромное спасибо. И спасибо за то, что вы есть на просторах радиовселенной.
0: То есть будем Колю, а его заказала...
1: Маша.
0: Ну что ж, поехали. Коля говорит: Маша, возьми телефон, детка.

0: Ирина пишет: «Сай и Катя, поздравьте мою подругу Иру с Днем Учителя. Она преподает английский, я тоже по образованию препод, но работаю в логистике». О, слушай, прикольно.
1: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, первоклашку Алису Чернышову из Санкт-Петербурга. Хорошего ей дня настроения. Папа везет ее в школу. А написала мама Людмила.
0: Ну, молодец, папа вообще могет. Ну что ж, с Днем Учителя, Ира, и папа могет. Let's go.

0: Не убиваем.
1: Вечный.
0: Вечный, точнее.
2: У нас игра впереди, называется она «Разбирайка». Есть еще шанс принять в ней участие. Для этого отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и смешно расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. Кто смешнее, тот получит подарок от Радио ДФМ.
0: Возвращаемся в школу сегодня и поздравляем всех учителей с днем
2: учителя.
0: Не варенье, да? Ну что же, это шоу
2: «Разбудилники».
0: Welcome! Бодро пожаловать к нам и заодно

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Radio DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Шурум-бурум, ди лейдис и дженемен. Это эспрессо, заменяющее шоу.
1: Разбудилники.
2: В студии кофемагнит Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah. Сейчас игра «Разбирайка», которая чем-то похожа на расшифровку символов стирки. Ты пробовала год расшифровать, что это все означает?
3: Даже не пыталась,
2: Это взрыв крыши вообще.
3: Сегодня мы в игре «Разбирайка» расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. Ну, в честь все-таки дня учителя, взяли школьную тематику. А самый смешной комментарий наградим подарком от Радио ДФМ. Погнали.
2: О, да, блин, так много приколных этот раз вообще. То есть Моби пишет «очень большой живот».
3: Вот, отрастил большой живот. У меня ВКонтакте тоже есть такая версия.
2: То есть отличный букет будет.
3: Отнял, ну или отнял бисквит жадина.
2: Ага. А тут отличный букет ждет. Это уже другое сообщение. Это я уже перепутал. То есть, ну, сложил в одну кучу.
3: ОБЖ. Омлет будешь, жена? Такое предложение.
2: Да уж, оценка будет жуткой. Ух ты, это в день учителей еще такое услышат.
3: Очень бестолковый жених. Бывают такие, знаю.
2: Бывает. Так, по-моему, я читала уже ранее, да, что Ирина пишет, что обожаю жрать.
3: Обожаю блины жарить.
2: Это ОБЖ, получается.
3: Не, на самом деле...
2: Не совсем ОБЖ.
3: Дико много комментариев. И вот я помню еще такую классную версию от Маши. Остров брутальных жуков. Но можно прочитать как жуковых. Представляешь, остров брутальных Сергеев Жуковых. Если уж совсем с ума сходить, давай визуализируем.
2: Слушай,
3: это.
2: Если по-африкански он говорит, сейчас чихает. А по-русски он...
3: Что?
2: Икает.
3: Икает.
2: А прикинь, у нас чихает, когда тебе кто-то говорит.
3: Да, есть такое. Еще уши горят.
2: Крошка моя...
3: Нет, скорее, все-таки он наклонился.
2: А по-русски крошка моя...
3: Думаешь, он нон-стоп поет «Крошка моя»?
2: Ну, кстати, я не знаю, но я уверен, что на бис всегда вызывает этот трек.
3: Нет, точно. И тем не менее, мне понравилось огромное количество комментариев от одного слушателя, это Дмитрий Глумов. В том числе автор таких комментариев, как «Отдел безудержных желаний» и «Осторожно, бешеная жадюга». Дим, это было смешно. Мы вручаем тебе подарок от Радио ДФМ.
2: Браво! Ну, ты знаешь, много хороших. Но, ребят, я не могу игнорировать Ирину, точнее.
3: Так, что там?
2: Которую обожаю жрать. Имя Шат тоже. Также, Ирина, зиба-зиба за это сообщение, и ты получаешь приз от Радио ДФМ.
3: В знак солидарности. Поздравляем!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
12: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Нет трек». Здесь Саймон презентует нам треки, которые активно вершатся в интернете, которые можно наложить на свой видосик.
3: Да, чтобы видос взлетел в стратосферу, да? Mm-hmm. Тот неловкий момент, когда трек еще не вышел, а народ уже успел его обсудить, разобрать и разнести по соцсетям. Ну вот, 2 октября, наконец-то, вышла полная версия этого трека. Вот так, история, это является историей трека «Саби, танцуем ша».
2: Это что-то русский трек?
3: Да, русский трек, да.
2: Не
3: слышал еще, да? Они просто кусок выложили в интернет, и этот кусок просто по частям разобрали. В итоге...
2: Бедный трек. По частям.
3: В итоге пришлось выпустить полную версию. Так, послушаем и обсудим. «Саби, танцуем ша».

0: Чаби, танцуем ща. Осталось добавить... Чего да. еще? Что? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Мне кажется, осталось добавить Панджаби МС и Амита Бачан. И танцы вот индийские, и все готово. Джимми-джимми, ача-ача.
1: Да.
0: После которых болят чакры. Ну, как тебе тречок?
1: Мне понравились вопросы, которые фундаментальные, которые задаются в этом треке.
0: Фараон — это мумия?
1: Да. Япония — это остров или страна?
0: Или страна.
1: А почему первая буква в алфавите? Это правильный вопрос.
0: Почему не «же», да? Но начинать с «же».
1: Так себе алфавит начинать с «же», честно
0: говоря. «Б, Э, В, Г, Д».
1: Мне нравится такой поясняющий трек. Потрясающий просто.
0: Не, ну, если ты не хочешь сравнивать... связать вопрос Япония это остров или страна фараона это мумия с танцуем ща.
1: И что?
0: То есть ты задаешь вопрос и танцуешь ща.
1: Ну, ничего не поняла.
0: Я просто пытался связь найти. То есть...
1: Нет, даже не пытаюсь.
0: А, во.
1: Ну, здесь что я вижу, то пою.
0: А, ты давно сдалась, да? То есть ты уже не ищешь, да? Я понял.
1: Я вот эти треки уже просто сразу принимаю. У меня сразу стадия принятия. Окей, пусть так.
0: Ну что же, припев уровня Джимми-Джимми, ача-ача, и дальше мозг уже сам говорит, ну все, танцуем ща.
1: Теперь вы знаете, что у вас заезд в течение дня.
0: Да.
1: Джимми-Джимми, ача. Танцуем прям сейчас.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Сбербанк.ру в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай», где Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками «Формулы». Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где тоже есть своя шпилька.
2: Да. Вчера состоялся безумный гран-при Малайзии на трассе Сепанг. Но до оглашения результатов по традиции расскажу один интересный факт о «Формуле-1».
1: Записываем.
2: «Формуле-1» – самая дорогая автомобильная парковка в мире. Угадай, какова ее суммарная стоимость? У тебя есть предположение?
1: Суммарная, за час мы говорим, сколько они платят?
2: Не, то есть стоимость болида, который там паркуется, то есть общая стоимость, это парковка.
1: Ну, не знаю, 5000 рублей.
2: Что?
1: Я не знаю, какие там расценки, как я могу.
2: Я имею в виду суммарная стоимость машин, которые там паркуются, то есть нисколько они платят.
1: Не знаю.
2: Суммарно 400 миллионов долларов.
1: Вау.
2: Вот это общий парк стоимость. А эта парковка вмещает 20 болидов всего. Называется она «Закрытый парк». А без перевода «Парк фермы». Угу. То есть это охраняемая зона, куда болиды загоняют после квалификации и гонки. В это время механикам запрещено вносить серьезные изменения в настройки болида. Теперь к гонке.
1: Подожди, во-первых, мы открыли классный бизнес. Ребят, записываем, покупаем парковочные места и сдаем болидам.
2: А, окей. То есть где парк фермы, да?
1: Да.
2: Ну, ты же бизнес-леди. О, молодец.
1: Спасибо за идею.
2: Кать,
1: едем дальше.
2: С тобой я не пропаду вообще. Ну что ж, теперь к гонке, которая длилась 4 часа вместо 2.
1: Что там случилось?
2: Из-за дождя и глюк в программе ФИА. То есть это организации. Так, прикинь, глюк, программное обеспечение, и все болиды встали. Это просто, я никогда не видел в жизни такое. Ладно, но сначала давай напомним, наверное, да, кто за кого болеет у нас в коллективе.
1: Давай, Настя выбрала Ландо Норриса.
2: Он приехал 10-м вчера.
1: Угу. Андрей за Кими Антонелли.
2: Так, да, Кими дойдем позже.
1: Ты выбрал Луиза Хэмилтона.
2: Чуть позже дойдем.
1: Ну и я болею за Шарля Леклера.
2: Угу. Сейчас чуть-чуть позже расскажу про то, что случилось, но эта гонка запомнилась невероятной ошибкой команды Скудерия Феррари, которая умудряется из любой ситуации вырвать поражение. Это талант, понимаешь? На мокрой трассе команда поставила своим пилотам Луису Хэмилтону и Шарлю Леклеру шины для сухой трассы.
1: Когда там шел дождь?
2: Да.
1: Они ошиблись.
2: Ошиблись настолько, что в итоге на старте гонки, стартовав со второго и четвертого мест, они упали на 18 и 20 место. Прикинь, за течение одного круга.
1: О-о-о.
2: Просто мимо них проезжали все, как мимо стоячего. Но эти ребята совершили нереальный камбэк. В итоге сейчас Шарль Леклер приехал четвертым.
1: Вау!
2: Прикинь, в какой-то момент ехал 20-м. Молодец. Теперь наш подиум. Третье место. Луис Хэмилтон.
1: О, поздравляем тебя, Сай.
2: Зиба-зибочка. Второе место. Кими Антонелли.
1: Андрей, наше поздравление.
2: И первое место. Первый раз в этом сезоне. Маркс Верстаппен!
1: Ну, за Марка никто из нас не болеет, но молодец, Марк!
2: Поздравляем его поклонников и его в том числе. Ну что ж, следующая гонка состоится в эти выходные на городской трассе Сингапура, где я, кстати, успел побывать.
1: В следующем выпуске Формулы-1.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, what's up? Check, check, check, boom. Let's go.

0: разбудили. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали, как родился физрук. Выбрали лучший класс в школе, 3D. И пытались ответить на важный вопрос. Япония – это страна или все-таки остров?
2: А там, кстати, есть продолжение в этой песне. Следующий вопрос уже. Япония – это архипелаг?
1: Ужасно любопытный трек. Пора прощаться на этом. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит главный страх школьника, достаем двойные листочки.
2: О, май гад. Страшно? Мурашкообразовательная вообще фраза. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Желаю, чтобы сегодня даже случайные решения оказались правильными, а случайные покупки – полезными. Пусть удачи хватит надолго, как вечной пищевой соды. А во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Обнял, зарядил позитивом, убежал. Пока-пока-пока.
1: У нас все, а тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, в этом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7741, 16+.
7: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
9: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7. ОГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка ФЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Бурахов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых.
1: Дима Белых. Доброе, бодро. Как у меня, знаете, у меня многие друзья, ну, ведут соцсети свои. Ну, наверное, надо. Ну, или просто так вот бывает модно или нужно. Но в любом случае, знаете, вот хорошо, когда смотришь на своего коллегу, на своего друга, прям товарища, знакомого, да, смотришь, а он такой на бодряке с утра. Доброе, бодро. Все такой на спорте весь. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, это ДФМ, это Ростов-на-Дону, программа Party Time. Сегодня у нас с вами понедельничек, 5 октября. Здравствуйте, все, вышел, был в коротком отпуске, в командировке, был в Анапе, смотрел на людей, у которых на Панаме написано «Анапа 98», я их видел, они существуют. Доброе утро. Так. Ну, давайте я свяжу сначала наши средства связи. Первое, это есть наш мессенджер. 8, ну какой 8, ну да. Ладно, в общем, давайте так. 8-918-5900-469. Это наш новый номер, единый номер для ваших сообщений. Он работает. Нормально, можно писать сообщения, не больше одного сообщения желательно за программу, ребята. Вот так. Паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов и 320-104-6, цифры прямого контакта. Ну, то есть телефон студии. Ну, то есть вот прямо здесь и сейчас. Друзья, чем славен сегодняшний день, давайте мы обсудим, давайте мы поговорим об этом, а у нас есть о чем

камеры такие сразу. Здравствуйте. Вот здесь после плотины, да, знаете, да, прилетают письма счастья. В общем, поздравляем сегодня наших адыгейских друзей с Днем образования Республики Адыгея. Вот. Так. По именинам сегодня феерично. Александр, Алексей, Андрей, Анфиса, Веня. О, Веня. У Вени, держи. Дима, Игнатий, Исаакий, Макар, Мария, Никита, Николай, Петр. Ребята, поздравляю вас. С именинами. А, так, друзья, значит, что хотелось бы еще отметить немного. Давайте о культуре и искусстве. А, впервые была исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль». А, значит, что еще из ярких событий? Во Франции был, значит, введен революционный календарь в этот день вместо обычного летоисчисления, да. Ну, в общем, у них там было. Но это так, просто из истории. Знаете, РСФСР был основан советской уголовной розыском. Почему сегодня праздник, да, у ребят? И, кстати, вышел в свет первый номер газеты «Московские новости» на английском языке, друзья. Ну, вот так. А сегодня еще день образования Международного союза охраны природы. Давайте будем охранять природу, мать нашу. Ну, помните, да, это же наш такой прикол. Вот, ребята, это все события, о которых хотел сказать. Доброе утро. Здрасте. Тему эфира мы еще не обозначали, ребят. Ну, конечно же, конечно, поговорим об этом, поговорим о теме. По звуку сегодня хотелось бы сразу зайти с козырей, знаете, так, чтобы, ну, вот сразу услышав, вы сказали, да ладно, все, здесь все уже верну. Конечно, вернулись, ребят. Первым треком хотел бы, знаете, открытие года. Ну, уже не то, чтобы мы как бы начинаем подводить итоги года, да, но в любом случае, год-то мы уже практически прожили, это уже сейчас 10-й месяц, да, тут еще туда-сюда, и вот он, звон колокольчиков, бубенчиков на елках, да, Дед Мороз, Снегурочка, Борода из ваты, все. Это все будет. А вот сейчас я хотел бы, знаете, как уже начать подводить итоги года, музыкального года. И в этом году у нас у Боба Синклера появился новый нереальный трек. Сейчас треков появилось у него несколько, но этот трек нереальный, потому что он сразу заскочил в топы. Доброе утро, любимый город, мы здесь, приехали уже, погнали! Погнали!

0: кайф, да?
1: Дима Билан.
0: Оп! Отличный трек, вообще просто зашло. Ребят, ну, так как сегодня понедельник, все-таки хотелось бы, знаете, такого умного борща такого зарядить, знаете. Эти бывают люди, вот ты знаешь этого человека, бывает, да? Вот знаешь, ну знаешь, как вот, ну, своего знакомого, близкого, знаешь, какой он в обычной жизни, тут он такой в понедельник, на таком серьезном борье, что-то такого рассказывает, особенно когда, вот знаете, эти видеоконференции, сейчас же это после пандемии стало модно, да, там куча всяких приложений, всякие телемосты, которые можно проводить, да, там, куча приложений. И смотрите на коллегу, на своего, на таком, на серьезном борще, такой, ребята, коллеги, вот что я хочу сказать. А? Вот. Я вот сегодня вам предлагаю немного, знаете как, расслабить галстуки, расстегнуть верхнюю пуговичку на вот воротнике, да. Может быть, немного так, знаете, спустить рукава, если засучить, значит, чтобы работать, да, не покладая рук. А так вот немного расслабиться. Вот я, знаете, что хотел бы обсудить, ребят. Ну, тема такая. В принципе, касается всех, даже если вы не работаете, этот день он особенный для нас. Вот нам всю жизнь рассказывают, каким должен быть понедельник, там, нужно собраться серьезным, желательно такое лицо, знаете, человека, который понимает полностью всю глубину Excel, знаете, там, человек, который разбирается в котировках акций. Ну, такой, ну, что вы? Вот. Это вот то, что нам рассказывают, как должно быть, да? А вот сегодня предлагаю вам обсудить немного другую вещь. Погода классная, у нас все-таки по сравнению с другими регионами у нас все хорошо с погодой. И я вот предлагаю тему такую, Ростов, ну, давайте вот признаемся друг другу. Какое правило понедельника вы уже успели нарушить? Вот есть правила понедельника. На работу, туда-сюда. Только не надо сейчас писать. Ты там работаешь на выходные, и понедельник у тебя выходной. Это все понятно. Мы говорим о тех людях, которые вот в понедельник пришли на работу и ждут первый обеденный перерыв на этой неделе. В общем, все очень просто. Тема эфира. Какое правило понедельника вы уже нарушили? И фанфарки я сам себе включил. Обрадовался. Друзья, вы знаете, я был в Анапе, сейчас вот скажу, да, но я был так по рабочим моментам в Анапе, да, буквально тут на 4 дня ездил в Анапу, заезжал в Краснодар в один из парков, знаете, большой парк, да, вот, и там черепахи, а у черепах, оказывается, жизнь, она вот такая тесная, семейная, что им не важно, это октябрь месяц, и люди ходят, они, если надо, этим могут это обсудить. У меня есть видео, кстати. Я это видел первый раз, и было неудобно, когда девочки такие зайки-сикоди с губами, с бровями приехали в парк погулять, а тут черепахи и такое вытворяют. Вот, поехали уже. Значит, смотрите, обычно в понедельник сразу еду в офис, а сегодня свернул за кофейком и минут 20 просто посидел на улице. С утра было более прохладно, сейчас теплее, но без меня там ничего не сломалось на работе. О, отлично, поехали. Тема эфира, ребят. Какое правило понедельника вы уже нарушили? Анна пишет. Я сегодня надела самые яркие красачи, хотя собиралась быть серьезной взрослой женщиной. Через час поняла, серьезность явно переоценена. Мне хорошо, и взгляды моих коллег меня завораживают. О! Поехали! Это же осенняя, знаете, вот эта осенняя тема, она такая же, как и весенняя. Тоже обострялки эти все начинаются. Вместо новостей в машине включил танцевальный плейлист, а потом дождался, когда ты выйдешь в эфир. Мне на работу к 12. Слушай, ну в понедельник к 12 это нормально. Да. Обычно завтракаю полезно, но сегодня я решила наплевать на этот понедельник. Купила себе пирожное, кофеек, и все это очень хорошо, и все пусть подождет. Ребята, итак, тема эфира. Какие табу или какие правила понедельника вы сегодня нарушили? Это мы обсуждаем. Погнали дальше. Йоу!

Ребят, ну это разнос, конечно, трек. Прям отлично. Спасибо большое, ребят, за сообщение, девчонки. Поехали. Итак, какие правила понедельника вы нарушаете? Это тема нашего сегодняшнего дня. Первый рабочий день звонок перенес на 15 минут и спокойно допил чай. Мир пережил это историческое событие. Доброе утро, Дмитрий. Решила сегодня не говорить фразу «Ой, опять понедельник», пока получается. Хотя коллеги все говорят «Ой, опять понедельник», а я сегодня наслаждаюсь понедельником. Вот, ребята, вот вам. Вот база. Отлично. Спасибо. Поехал на работу не короткой дорогой, а красивой. Потерял 10 минут, задержался, но никто ничего не заметил на работе. Ростов красивый, еще не желтый. Это здорово. Лето в душе продолжает. Слушайте, ну, ребят, на этой неделе будет тепло, поэтому у нас как бы лето, ну, почти продолжается, да, там, почти лето, да. То лето, которое называют бабье, оно у нас наступает попозже. Тут написала Катя, а это же бабье лето, да, Дмитрий? Нет, Катя, бабье лето у нас в ноябре, да. Сейчас это пока еще лето или в конце октября. Утром открыла шкаф и вместо привычного офисного черного выбрала что-то яркое. Начальник посмотрел подозрительно, а коллеги спросили, неужели у тебя сегодня какой-то повар. Молодец. Умница. Привет, Димон. Настроение классное. Обычно кофе беру с собой, а сегодня сел за столик и выпил нормально, как человек, кофе. Опоздал всего на 18 минут, но зато настроение хорошее. Вот. Нарушил понедельник. Нарушил. Поздравьте, пожалуйста, мою маленькую принцессу, доченьку Настюшу Дюбло с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 9 лет. Будь самой доброй, здоровой, красивой, счастливой. Успехов в учебе, спорте от любящего папы. Также сегодня день рождения у моего брата Дюбло Кирилла. Ему сегодня 34. Здоровья, семейного благополучия, достатка. Также поздравляю свою маму Людмилу Евгеньевну с днем учителя. Люблю, ценю от папы, брата и сына Данила. Даня, прямо у тебя много всего. Все. Молодец. Молодец. Ребята, не скупитесь на добрые слова своим близким, родным людям. Это очень важно. Знаете, вот вроде бы как бы обычное слово, да, доброе, а даже солнце выходит. Вот говорить начинаешь о добре, и солнце у нас в центре вышло. Это вышла моя знакомая Инна. Знаете, я говорю, солнце вышло. Она говорит, да, Дима, вышло. А? Я говорю, Инна, я вообще не о тебе. Потом она, как не обо мне? Ладно, вот тоже хорошо. Доброе утро, привет, Ростов. Я первым делом на работе включила музыку, а уже потом открываю почту, слушаю DFM сегодня в нашем коллективе, пока все улыбаются и даже сказали, сделай погромче. О, доброе утро, коллектив. А что за компания? Вы обозначьте хотя бы, чтобы мы знали. Так, вот пишет Вартан, кстати. Димон, привет. Решил не ругаться сегодня в пробке вообще. Просто включил любимый трек до эфира и с утра проехал спокойно. У меня был персональный концерт за рулем, и я ни на кого не наехал. Это очень хорошо, это здорово. Вартанчик. Вартик, молодец. Ребята, Юля Зивер здесь. Хороший трек. Готовы? Юлька, давай.

0: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
8: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. DFM. DFM. Party time. Party time.

Вот хочется трек записать, ребята, я не знаю. Почему-то вот такое желание есть. Знаете как? Есть непреодолимое желание сделать что-нибудь хорошее, сказал человек. У него взяли интервью на улице, он стоял. Стоял с двумя ведрами строительного мусора. Вот. Доброе утро еще раз всем. Спасибо, ребят, за ваше сообщение прикольное. Ну, давайте почитаю, конечно, теперь озвучу. А какие нормативы, да, или какие, знаете, устои, особенности, я не знаю, что у вас там еще может быть, да, какие-то правила установленные. В понедельник вы нарушаете сегодня. Вот в понедельник нарушаете. То есть там в понедельник на работу, что вы, я не такой, я не такая. И вот то, что прислали вы, ребята. Тут, знаете, тут никаких придумок нет, ничего. Поехали, почитаю прям целый блок. Так, не знаю, девушка пишет, обычно понедельники начинаю со списка дел. Сегодня не начинала со списка дел, а у меня был список того, чего категорически я не хочу делать до обеда. Отлично. То есть, вот чего я не хочу делать до обеда список был. Прикиньте, как классно. А с утра решил идти пешком. Несколько остановок. Погода классная. Сидеть в машине просто как бы было невозможно. Тем более с парковкой сложность. А мне нужно было пройти две остановки. Прошелся и хорошо себя чувствую. Я сегодня впервые, Марина пишет. Ну, она подписалась, Марина. Я сегодня впервые не стала брать телефон в ванную. Эти 15 минут тишины оказались лучшим событием моего утреннего настроя. Марина. Вот так. Вместо строгой рубашки я сегодня в футболке, пока никто не уволил. Эксперимент продолжается, хотя у нас жесткий дресс-код. Ну, у меня вопрос такой. Руководитель просто приехал, увидел тебя, что ты сегодня вот, ну, как бы в таком виде, да? А дальше что еще? В понедельник приятно экономить после выходных. Вот тоже хорошее, да. Приятно или принято? Знаешь, приятно экономить в понедельник после выходных? Ну, я не знаю, как приятно экономить. Вот, наверное, принято. Все-таки букву не дописала, да? Значит, в понедельник принято экономить после выходных, а я купила себе хороший кофе и круассан. Финансовый директор внутри меня возмущен. А знаете, еще многие пишут, не, знаете, как называют, не круассан, да, а курасан, дайте мне курасан. Куласа. А есть еще люди, которые штопал и куласан, дайте мне в магазине. Штопал есть у вас или нет? Так, спасибо за вчерашние подарки на Левенцовке. Сегодня хотел, как всегда, ничего не делать, но пришлось ехать на работу. Всем огромный привет. Вот видите, Андрей уже поехал на работу. Вот мы сегодня и говорим о нарушениях, которые вы допускаете в своей жизни, в своей размеренной жизни в понедельник. Да, есть какие-то правила, но в понедельник вот так, вот это нельзя делать. Это... Вчера у нас была тусовка, вы знаете, да, мы вчера тусили. У нас была тусовка DFM, осенняя вечеринка, осенняя пати, осенняя тусовка. Была в Левенцовке, так, я не могу сказать место. Ну, в общем, в Левенцовке, да, локация известная. Ну, в общем, все знают, кто где был, да. Мы поиграли музыку, поразыгрывали подарки от наших партнеров. Было очень здорово, весело. Сейчас наш видеограф типа готовит ролик. Этот ролик мы зальем в наш паблик ВКонтакте. Вы сможете посмотреть. Если пропустили нашу тусовку, то, ну, сможете на нее хотя бы посмотреть, ребят, да. С утра сказал коллегам, никаких серьезных разговоров до второй чашки кофе. Почему-то все согласились слишком быстро, но мы вторую чашку пьем в обед. Ну, то есть, вы сократили это расстояние, да? То есть, у вас как бы кофейный обед наступил раньше. Сегодня не стала красить идеальная работа. Ребята, внимание, сейчас 9 часов сообщения. Сегодня не стала красить идеальное рабочее лицо. Пришла такая, как проснулась, и мир неожиданно принял меня. Коллеги мне ничего не сказали, а девочки спросили, что у меня была бурная ночь, что ли? Ау! Откровения какие. Тоже классно. Обычно ставлю будильник 3 раза. Сегодня выключил после первого и зачем-то сразу встал. Вот действительно какой-то подозрительный понедельник у меня. Я его прожил по-другому. Это хорошо, ребят. В общем, то, что вы отменили в понедельник. Вот у понедельника есть свои какие-то стереотипные барьеры или какие-то условности, правила. Вот что вы отменяете в свой понедельник? Поехали дальше. Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

Итак, темы, которые вы отменяете в понедельник, какие-то условия, какие-то правила, которые у вас есть понедельничные, а вы решили сегодня просто взять это и отменить, и уже пользоваться этим днем как обычным днем. Не надо культивизировать. Вы знаете, мне кажется, не надо идеализировать и все, я приплыл. Короче, в общем, не надо идеализировать первое понедельник, что все такие идеальные, все пришли работать. Вот, не надо культивизировать, культа делать, да, из понедельника. Ну и, конечно же, тоже спустя рукава в понедельник не особенно нужно чувствовать себя. Все-таки работать желательно. Вообще без работы очень плохо, ребят. Вы знаете, мы все, вот бывает там, да вон понедельник на работу, идти. А что бы ты делал без работы? Ну вот просто, вы знаете, вот это же, когда у тебя много свободного времени, это точно так же можно перенести на вкусные десерты. Вот есть какой-то любимый десерт, даже если ты там не ешь сладкое, не нравится тебе сладкое, но все равно есть какой-то десертик, который вот, ну, ты любишь, даже с детства, там, или орешки со сгущенкой, либо, я не знаю, там, профитроли, не, ну, неважно, там, меринговый рулет или еще что-то, да, не важно, вот сладкое, да, есть такое, что вот, ну, как бы классно. Если ты это постоянно сладкое будешь есть, хотя бы давай в течение месяца, что с тобой будет, да, ты его потом никогда в жизни даже запах не будешь чувствовать. Поэтому точно так же без работы, знаете, вот когда ты ничего не делаешь, вот от ничего не делания можно очень сильно заблудиться, как в жизни, так и в голове можно заблудиться, а потом даже врачи с препаратами не помогут, только будут прикручивать цепями к кровати. Поехали дальше. Обычно ставлю будильник 5 раз, но сегодня встала с первого, все остальное отменила. Насчет будильника уже было, кстати, сегодня, только это вот парня было. А по дороге на работу купила мороженое, октябрь посмотрел на меня странно, но погода теплая, почему бы и не да по мороженку. Наташа. Наташа, привет. Включил старый танцевальный хит и ехал с открытым окном к 11, включил эфир, но это уже я ехал по делам, а не на работу, а ехал с работы. Так, люди на меня смотрели удивленно, но на светофоре головой подкачивали водители рядом в машинах. Тоже хорошо. Обычно обед беру из дома, а сегодня решила пойти в кафе. И пусть весь мир подождет, и пусть понедельник будет не таким серьезным, то, что было на работе. А, ну то есть ты пришла на работу, это Елена, да? Леночка, ты пришла на работу, и он был очень серьезный у тебя этот понедельник. То есть ты решила, короче, не с собой, а в кафе. Я сегодня решила отвечать на вопрос, как дела, не словом «нормально», говорю всем «прекрасно, а что?». Вот, и люди, конечно же, сразу в смятении. Да, конечно, ты что? Прикиньте, ты спрашиваешь человека, как дела? Ну, то есть, это же как дела? Слушайте, это же не наша история, вот это как дела, да? Вот как дела? Это же не наша история, да? Она пришла там через фильмы, через культуру оттуда, из-за лужи, с другой стороны земного шара. Ну, ладно, хорошо. Ну, как дела, да? Да нормально все. Ну, как бы все привыкли, да? И представьте, ты такой тоже человек, ну, просто типа спрашиваешь, как дела? Он тебе говорит, прекрасно, а что такое? А что ты интересуешься? А в чем дело? Прикиньте, да, тебе обратная такая подача. Вот. Либо не спрашивай тогда, как дела. Просто привет, классно выглядишь. Хороший день. Вот. Тебе желаю всего светлого, яркого, хорошей зарплаты, минимум работы, начальника в адеквате. Вот. И чтобы в любви было все хорошо, а? Но когда тебе такое с утра в понедельник пожелают, ты тоже подумаешь, что человек как-то себя странно чувствует. Так, оставил машину и пошел пешком за кофе. Удивительно, Ростов очень крутой. Уже такое было, кстати, тоже сообщение. Не стала утром читать рабочий чат. И еще его не читала, хотя уже на работе. И меня спрашивали, ну что ты думаешь по этому поводу? А я сказала, ничего. Вот это классно! Вот когда ты не подгружаешься на эти все рабочие чатики, да, и причем, вы знаете, вот, что рабочий чат, что чат ТСЖ, что чат подъезда, что родительский чат, там, я не знаю, садика или школы, вот одинаково появляется человек, который начинает нести какую-то дичь лютую, вообще не по теме в этом чате, и есть люди, которые на это подбрасываются, начинают эту дичь обсуждать, вплоть до крика «Да я сейчас приду!» Да я...» Бывает же такое, вот скажите, ну в чатиках, да? Поэтому на них нужно, мне кажется, поменьше реагировать. Здесь Филатов и Кэрос.

0: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Так, ребята, ну, в общем, креатива, конечно же, в понедельник тоже очень много. Давайте я прочитаю то, что пришло сейчас. Это сообщение, если только подключились. Какие правила понедельника вы нарушаете? Так, здесь серьезно, в общем. Решил сегодня не пользоваться лифтом. После третьего подъема на шестой этаж понял, что, конечно, наверное, лифтом нужно пользоваться. Ну, слушай, это не совсем, конечно же, по теме. То есть какие там условности, правила понедельника ты ну, отключаешь? Это же не только в понедельник можно лифт отключить, да, отказаться от лифта, ходить пешком. А в машине вместо деловой радиостанции включила DFM, доехала сейчас до точки Б из офиса. Хорошего вам дня, Дмитрий. Спасибо большое, Лена. Сегодня впервые заказал себе нормальный завтрак, а не кофе вместо еды. На работе переставила на столе все, что меня триггерило и раздражало. Теперь вроде бы как и новая обстановка. Не стал бриться с утра сегодня. Решил пойти небритым и проверить, что мне скажут на работе по поводу моей щетины. Пока тишина. Ну, нормально. Я сегодня специально припарковалась подальше от офиса, чтобы прогуляться. При такой погоде хочется гулять и гулять. А вообще всегда приезжаю, у меня есть свое парковочное место в офисе. Олеся, ну ничего себе. Ну, как бы ты руководитель, Олеся, скажи. Тогда мы, наверное, не на ты, а на вы. Олеся, вы руководитель, если у вас есть отдельное свое место на парковке. Заехал по дороге к родителям просто сказать привет. Опоздал на работу, зато как в школе пошел с настроением хорошим. Обычно беру кофе без сиропа. Сегодня, в понедельник, я решила, что я взрослая, и я возьму себе с сиропом, с корицей и со всеми топпингами. Ах ты моя хорошая. На первое сообщение начальника ответил через несколько секунд, а не сразу. После завтрака я себе это могу позволить. А у тебя завтрак на работе был? Представьте, руководитель тебе пишет, а ты ему отвечаешь не в это мгновение, а через 30 секунд. Вот это да! Олег, ты машина, Олег! Просто машина! Так, топ-30 девочки дали, что мужу подарили, что... Светлана, зачем ты это сюда пишешь сейчас? Скажи, пожалуйста, Свет, для чего ты это написала сюда? Я не понял, зачем ты сюда это написала, Светик? Непонятно. Какой у тебя понедельник? Скажи, пожалуйста. Света, зачем ты это сюда написала? Так, на первое сообщение начальника ответил не через 5 секунд. Меня это поразило. Я теперь буду это использовать не только в понедельник, но и в среду. Алена, ну, человек это человек, исполнит. После парковки еще одну песню дослушал в машине до конца, потом пошел на работу с утра. Я сегодня не стала делать идеальную укладку. Ветер все равно все это размешает. Ух, как размешает, как интересно. Так, привет, Димон. На обед собираюсь выйти на улицу и не брать с собой телефон. Нарушить понедельник, не читать новости и чатики. С утра написала подруге, после работы гуляем. Теперь понедельник воспринимается как просто нужно сейчас все сделать и выходить гулять. Тоже хорошо. Так, дальше. Обычно ставлю 5 задач на утро. Сегодня поставила одну и уже чувствую себя невероятно эффективным человеком. Молодец. Так, впервые за долгое время поехал без навигатора. Ростов знаю, как свои 5 пальцев. И не попал ни в какие пробки, не нужны мне эти карты с пробками. Во, отлично. Отлично. Сегодня взяла на работу домашний пирог и принесла коллегам. Теперь у нас в отделе подозрительно мало желающих жаловаться на понедельник. Ну, сладенькое, видите, как решает, да. Поставил телефон на беззвучное на первые 20 минут рабочего дня. Эти 20 минут войдут в историю моей нервной системы. Ну, вообще, Егор классно написал. Егор, вот. Так, дальше. Вместо делового лица я пришла просто обычной девушкой на работу. Тоже классное сообщение от Екатерины. Обычно утром все делаю быстро, а сегодня спокойно посидела с чашечкой чая у окна. Понедельник оказался настолько легким, и я не заметила, как скоро наступит обед. Ребят, в общем, я вижу, что правила нарушили многие. Вот здесь тоже очень хорошее сообщение есть. Решила не брать с собой огромную сумку на все случаи жизни, вышла с маленькой и впервые поняла, насколько она легче и приятнее в понедельник. На меня обратили внимание, сказали, а ты что, в отпуск собираешься? Видите? По одной сумке определили, что может девочка собирается в отпуск. Доброе утро, DFM. Сегодня незапланированно заезжала к дочке на работу, обняла, расцеловала, пожелала хорошего дня и настроение теперь на все 100, написала Элечка. Ребята, в общем, сейчас мы с вами уходим на обед, обедаем, а в 16.00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Все новое, хорошо забытое старое. Everything but the girl. А, нет, пардон, о чем я говорю? Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас же 12 час. Конечно, Маклемор can't hold us. Только что на радио DFM. Во, скоробогатый понедельник. Что-то как не очень сдается. Ну да ладно, что до новостей, то всем любителям САК, пожалуйста, приосаньтесь, дорогие друзья. Сериал «Гарри Поттер» выйдет в русском дубляже.
1: Опачки.
0: Ага, на одном из самых популярных видеохостингов уже даже появился трейлер с озвучкой. Премьера сезона «Философский камень» запланирована на 25 декабря сего года. Ну а вас, уважаемые, я попрошу все-таки поторопиться.
2: Пассажир Гарри Поттер, опаздывающий на рейс 2058 Сочи-Москва, приглашается на посадку выходом 9.10.
0: Ну и вы сегодня тоже, пожалуйста, никуда не опаздывайте, по возможности. Всем бодрого доброго! С вами Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.
3: Реклама. У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрайринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке. Покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня. В 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, вы же не думаете, что осень — это не повод для плохого настроения и тем более не является причиной, чтобы сидеть в выходные дома? Верно, тем более, когда есть прекрасный повод из него выбраться. То почему бы и да? 10-11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. Из активности ожидается косплей, кавер, дэнсы, куча всего интересного. Ну и куда же без концерта? На сцене выступят Бивай, сестренка Кай Син, ВИ и многие другие. Ждем-с. 0+.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
3: Ты в моих мыслях.
4: Ты в моих мыслях.
3: Навсегда.
4: Спорим, тебе нравится эта работа?
3: Конечно.
4: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
3: Да, ну, я тебе и говорю, я очень обожаю колхозные треки.
4: Так, ну, это прям такая.
3: Как тебе трек? Ты, что у тебя в мыслях сейчас?
4: В мыслях?
3: Да.
4: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама?
3: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
4: Что-то мы не мэчимся с миром.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 13+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает.
15: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
16: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
17: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды. Легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день, например, попытки сбросить полкило собственного веса, или же Международный день врача и записаться на прием к какому-нибудь доктору. Но только лишь для того, чтобы прийти и сказать ему:
1: примите мои поздравления, самые сердечные поздравления.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Терека Придза, Proper Education, только что на радио DFM. Ну а психологи, дорогие друзья, заключили, что самыми умными людьми являются тревожники. Так что, с одной стороны, вы умный человек, а с другой, как ни крути, все равно тревожник. Ну, а если говорить серьезно, все-таки только очень развитый интеллект, как утверждают специалисты, способен за всем постоянно следить в режиме сканера. Подмечать детали, сканировать обстановку и искать подвох. Пока остальные спокойно живут, тревожник уже прокрутил в голове десяток сценариев и заранее подготовился к худшему. Поэтому с этого момента не тревожника, сверхразум, пожалуйста. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и это, как ее там?
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Итак, самой популярной кличкой для кошек в Москве остается Муся. В 2027 году уже могут появиться банкоматы для снятия цифровых рублей. А зумеры, как выяснилось, боятся выходить из дома из-за туалетной тревожности. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Welcome back. And right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
3: для лиц старше 16 лет.
4: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.
6: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: ДФМ. ДФМ Радио.
4: Радио ДФМ.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 15 часов.
2: Radio DFM.

0: Новая неделя началась, друзья. Понедельник, вот и снова он, да. Нужно готовиться, трудиться. И здесь из Китая прилетели советы, как не выгорать, друзья. Мол, в России люди выгорают аж на 38%, в Китае очень мало, меньше 10%. И что там советуют, друзья? Это каждые полтора часа делать перерыв на 15 минут. Вот вы трудитесь, много работаете, нет, встали, 10 минут пошли, полежали, походили. Во время обеда нужно спать в тишине 30 минут, представляете? Дольше не рекомендуется. И делать короткую 5-минутную зарядку, 3 глубоких вдоха, поднятые руки, все вот это. Ну, сами посмотрите потом в интернете. Так что, если хотите попробовать сегодня, вот, пожалуйста. Ну, а если в ближайшее время у вас тут музыка остановится, знайте, у меня обеденный сон. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Всем классного дня, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Да,

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Mic drop. Слышала?
4: Мейк или майк?
3: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк, дроп, предположение.
4: Сбросить майка.
3: Да, молодец.
4: Кинуть микрофон.
3: Да, бросание микрофона.
4: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
3: Молодец, молодец, молодец.
4: Так обрадовал, что в микрофон врезалась.
3: И ударилась об микрофон, это твой майк дроп.
4: Я бросила микрофон.
3: Да, да, да.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
16: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Тьма летит к нам очень быстро. Нужно к ней, конечно, подготовиться, желательно морально, ну, если вы также ее не сильно любите. Но или можно сходить куда-нибудь в тепло. Например, на этих выходных есть такой вариант. Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культуры. Там можно попасть на встречи с актерами, взять у них автографы, заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе и посмотреть и послушать, как выступят Бивай, сестренка, Кайсин, Вэй И. Кстати, последние были у нас в эфире. Можете послушать потом интервью у мероприятия. Возрастная категория 0+. Ну а мы здесь продолжаем согреваться хорошей музыкой. Кстати, напомню, что есть еще и наши интернет-станции. Залетайте, слушайте у нас их на сайте и на мобильном приложении.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Вот тебе и родственник, да? В родственник. Добрый вечер, любимый город! Ну, в общем, друзья, всем привет. Почему о родственниках? Потому что вот пришло сообщение. Я всех своих родственников поздравляю. Причем это, ребята, это сообщение пришло вообще посередине. То есть первый эфир закончился, а второй еще и не думал начинаться. И вот 14.02 он всех своих родственников вспомнил. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер, Party Time здесь в разгаре, время вечеринки, DFM Ростов, станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня будет мощно, как и всегда, будет очень мощно танцевально. Я подготовил звук, ребят, который сегодня, каждая звукозапись сегодня, она соответствует настроению понедельника, погоде ростовской, да, и, конечно же, вот и стилю, вайбу нашему DFM Ростов-на-Дону. Вот так.
2: Я сказал так, аж сам себе. Просто самому понравилось.
1: Я напомню, у нас есть единый номер для ваших сообщений. Бомбите, сообщайте в МАКС 8-918-590-0469. Если у вас его нет по какой-то причине, ребят, ну зафиксируйте, найдите, пожалуйста. У нас даже в группе ВКонтакте, в нашей официальной, есть номер. Мы его закрепили, чтобы он был рядом перед глазами, чтобы вы помнили и знали. 8-918-590-0469. Мы специально выбирали эти цифры, потому что вот по статистике мы поговорили, пообщались, собрали фокус-группу и сказали, что девочкам нравится, когда номер заканчивается на 69. Мы не знаем, почему. Мы не знаем, что это такое. Мы хотели бы знать, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот так. Добрый вечер, любимый город. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. 320-104-6 это цифры нашего прямого контакта или нашего прямого эфира нашей студии. Ребята, сейчас будет разнос просто. Вот прям 5 подряд мега-радио таких бенгеров наших, да, радийных наших, DFM-овских. И, конечно, хорошее настроение. Кто где как, тему эфира еще не обозначаю. Знаете, давайте так, каждый пишет о том, что его сегодня волнует. Да. Меня волнует, и продолжайте сообщение. Вот что вас волнует? Волнует, что наступает осень или уже где-то наступила. Волнует, что, допустим, к лету вы не сбросили лишние килограммы. Волнует, что ваши волосы вас потихоньку начинают покидать. В общем, что вас волнует сегодня? Добрый вечер, любимый город. Мы начинаем это Party Time. Погнали!

вот этот трек, вы знаете, может быть, у ваших родителей был актуален. А может быть, сейчас нас слушают юные наши радиолюбители, да, мы так называем еще часто вас, друзья. Знаете как, может быть, бабушка и дедушка ваш слушали этот трек. Саня! Оп! Ребят, нереально. Алекс Гаудино с этим, ну, это кавер, конечно же, да. Хотя тут и ремикс, тут, ну, в общем, все переплетено. Вообще, давайте без уточнений. Просто хороший трек. Друзья, сегодня, вот, понедельники в Ростове-на-Дону. Знаете, пятница у нас своеобразная, да? В пятницу у нас эфиры такие, ну, прям чувствуются они своеобразные. Пятничный, да, и понедельник тоже по сообщениям можно определить, какой день недели. Вот особенно в Ростове, не знаю, как в других регионах, но по вашим сообщениям понятно, что понедельник. То есть все поработали, все уже розовые очки слетели, да, выходных, все. И вот пошли сообщения. Причем, вы знаете, это сообщения, которыми вы делитесь, и, ну, здесь вот прям, знаете, вот прям целый мир, целая жизнь. Это даже похоже на какие-то маленькие микроистории. В общем, то, что вы написали. Сегодня свободная тема, знаете, как, помните, как было в школе? Сочинение на свободную тему. Не как я провел лето или еще что-то. Нет, просто свободная тема. И вот много свободных тем. Так, понедельник почти пережил, считаю, после четырех уже можно немного собой гордиться. Видите, как вот человек гордится. Здравствуйте, еду с работы, улыбаюсь, сегодня... впервые за месяц вообще ничего не забыла в офисе. Интересно, как звучит. Сын получил пятерку и первым делом потребовал пиццу. Сегодня вечером у нас будет пицца. Ну, домашние какие хорошие семейные сообщения. Сегодня шеф сказал: молодец. Я на всякий случай записал эту дату и уточнил, я ли молодец или кто-то другой. Ай, молодец. Так. Димон, привет! Дочь научилась сама завязывать шнурки, ходит теперь по квартире и всем предлагает услуги. Слушай, ну это здорово, это круто. Вообще, вы знаете, вот когда в детстве мы чему-то, ну, учимся завязывать шнурки, да, там есть ложкой и вилкой, да, это, ну, или ложкой хотя бы, или вилкой, завязывать шнурки. Вот еще, знаете, потом следующее, это идет такая, тоже такое настоящее открытие для человека, это удержание равновесия. То есть поехал на двух колесах на велосипеде. Это очень круто. Я почему-то в детстве считал, вот я не знаю, как вы, друзья, я почему-то в детстве считал, что на бантики завязывают девочки, а пацаны должны шнурки завязывать на узлы. Я не знаю, почему это вот. Вот. Вопросы, конечно, были у родителей, вот, но потом все-таки меня научили завязывать шнурки. Купила себе огромный плюшевый плед. Мне 36, и я официально готова к зиме. Этот пледик будет всегда со мной за рулем. Та-ра-та-ра-та. Пледик. Только давайте, девочки, без этого. Знаете, вот сейчас такая типичная осень у девочек пойдет в социальных сетях. Значит, сток сена, капучино в стаканчике в картонном взяла в кофейне и пледик. И такая вся осень, ну здравствуй! Меня вот

дети, конечно же, удивляют. Девочки, которые, знаете, это... Ну, здравствуй, Октябрь, чем ты меня удивишь? Зачем вы выкладываете эти фотографии, девочки, расскажите? Для чего? Ну, здравствуй, Октябрь. Она такая, все разговаривает. И у нее еще должно быть немного... Знаете, вот помните, как было экибана, да? В школе нужно было собрать листья, там, в книжке засушить, там, принести, там, на какой-то... Я не помню, какой-то у нас технологии урок был или как. И вот она с этой экибаной, с этими... Ну, здравствуй, Октябрь. Я не знаю, это все-таки, мне кажется, психиатрия. Ладно, поехали дальше. Сегодня впервые приготовил сырники. Да, не совсем они похожи на сырники, но было вкусно, Валера. Валера, поздравляю. Димон, привет. Муж пришел домой с эклерами. Подозрительно, даже не понимаю, а выходные он провел нормально и в пятницу не опаздывал с работы. Слушай, ну просто захотел тебя накормить эклерами. Это что, плохо, что ли? Привет, еду к бабушке на ужин. Она сказала, я ничего не готовила, поэтому ожидаю, что блюд будет много. Маша, 18 лет. Маша, бабушке привет передай. Здравствуйте! Вчера у моего крестного, Тулинова, Александра, был день рождения. Мой дорогой, любимый, самый лучший на свете человек. Счастья тебе и здоровья, написала Алена. Хорошо, Алена, мы передали.

Тут вот что-то в треке шальная, вот я не знаю, настолько это уже стереотип, да, вот когда девочки из бухгалтерии гуляют в караоке. Шальная императрица. Причем, вы понимаете, вот это парадоксально, но мы часто об этом говорим. Вот смотрите, девчонки, вот они только закончили универ, да, ну, направление, да, поступают куда-то работать, в какую-то компанию, фирму, неважно, организацию, в бухгалтерию. Вот она приходит, она еще, давайте там возьмем плюс-минус, там, в общем, 23-24 года, да, там, может быть, да, 22-24, приходит, да, юная сотрудница бухгалтерии. Что происходит, как они сразу так пропитываются материалом бухгалтерии, то есть это обед с десертиками, с печеньками, с вареньками, с кофейком, вот, и потом на корпоративе шальная императрица. Вот как, откуда это? Это что за передача опыта? Вот как это происходит? На каком уровне вообще? Сегодня у нас с вами, друзья, тема вечернего Ростова. Что происходит вообще? Что случилось? В чем дело? Кто чем занят в понедельник? Неважно, ни на какую тему, просто кто, у кого какой понедельник, кто чем занимается. У нас кот впервые увидел робот-пылесос, теперь вопросы есть. Это произошло в понедельник. Сегодня пошел в новой рубашке на работу. Три человека похвалили, а одна сотрудница спросила, что у меня какие-то новые отношения. Пожалуйста, вот. Вот там девочки, такие девочки. Вот смотрите, да? Вот то есть даже реакция, вот смотрите, реакция у этой сотрудницы, да, на новый лук, да, там, на новую рубашку, да, вот так, новый гардероб, новый лук, вот. Просто многие ребята не понимают, что такое лук. Они думают, это репчатый зеленый, вот, зеленый или репчатый лук. Нет, лук это некий образ, да. И вот он приходит в новой рубашке. То есть, люди там отреагировали, похвалили, классно, прикольная рубашка. А вот та девочка, которая подошла, она говорит, что у вас отношения? А что, когда только новые отношения, нужно прийти в новой рубашке? Ну вот тут, вот смотрите, это то, о чем мы думаем внутри, на что мы настроены, да? Не надо ходить к психологам, там, ходить к этим омдзенам, знаете, вот эти женщины-психологи, эти все на расстановках, на ретрит. Не надо, да. Так, вот тоже интересное, хорошее такое интересное сообщение. Значит, сейчас с ребенком из садика катаемся по городу, двигаемся, слушаем DFM. Мне он вынес рисунок. Я там зеленая и очень счастливая. К чему бы это? Понимаешь, вот? Глаза ребенка видят мир немного по-другому, да, без вот этого нашего взрослого опыта. И, смотри, счастливая, а зеленая, зеленый же цвет, он же какой? Зеленая там, зелень, правильно, это клетчатка, хорошо. Зеленый свет, двигаемся на зеленый, да, зеленый цвет успокаивающий. То есть ребенок видит счастливую, спокойную, зеленая, улыбчивая, нормально. Коллега принесла пирог. Понедельник разблокирован вечер сегодня. А сегодня сын заявил, что хочет стать диджеем. Дима, что делать и куда бежать? Это фанфары, знаешь, они... Знаешь, как на телевидении есть пип, вот такой звук, да? Это вот фанфары для этого предназначены у нас. Ну, слушай, я вообще вот тем диджеям, которые как бы еще не диджеи, но хотят стать диджеями, я говорю, если хочешь стать диджеем, не становись диджеем. То есть это один ответ такой, он очень непростой. Сейчас какая-нибудь губобровка, которая тоже ходила на курсы, она хочет быть диджеем. Знаете, ладно, дети там юные хотят, а тут девочки уже 35+, давно уже. Она такая ходила-ходила, искала-искала, ходила по психологам, вообще все в дулю завязывалась, тем занималась, пела внутренним органом, что только не делала. Вселенную просила это. Ну, в общем, все. И тут она поняла, что она хочет стать диджеем. Я хочу играть музыку, сеты, собирать танцпол. Вот это уже намного хуже, конечно, да. Сейчас многие губобровки сейчас набычило, зашипели, которые уже проходили в диджейскую школу, а те владельцы диджейских школ сейчас зашипели. Говорят, что ты не даже зарабатывай. Да зарабатывай, конечно. Нет, это все с иронией говорю. Хочет стать диджеем, тут нужно понимать, для чего он хочет стать диджеем. Если он слушает музыку, он хочет этой музыкой делиться. Это одна история. А работать под винегрет и оливье на свадьбе, когда дядя Веня из Армавира вытирает руки свои от люля-кебаб, который он ел, значит, в красном соусе руками, вытирает о занавеску и подходит диджею, так, делает так, знаете, между зубов что-то застрял, поставь нормально.
Вот он этим хочет быть диджеем или каким? Тут нужно определиться, конечно.

0: Ростове сейчас 19 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама. Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5, как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Телефон рекламной службы радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: какие разные события происходят в жизни у ростовчан, у наших, да? Да и вообще и не просто местных жителей. Очень много гостей, туристов. Много транзитом проходит через Ростов-на-Дону транспорта, да? И в машинах слушают ДФМ. Привет, ДФМ! Едем с моря в Воронеж. Слушаем ростовский ДФМ. Молодцы! Вам привет!
1: Спасибо!
0: Мы сейчас все обрадовались. Не, ну реально обрадовались. Хорошо. Поздравил учителей и сына. На этом на сегодня все, написал Андрей. Макс, привет всем. У меня история такова. Значит, я решил проверить. Вытер мокрые руки об занавеску. Эффект был удивительный. Столовая ложка ударилась об мое плечо. Слушай, ну, а плечо это ладно. Вот когда летит большая кастрюля, значит, и траектория такая прям в голову за то, что ты вытер руки о занавеску, это уже другая история. А бывает сковорода летит чугунная прям в голову, знаешь? Вот такое тоже бывает. Итак, поехали. Что еще есть сегодня из сообщений наших? Вообще без темы, да? Вот у кого что происходит. Вечером иду на первое занятие по танцам. Если завтра не напишу, значит, все хорошо. Слушай, ну как-то, если завтра не напишу... Так. Слушай, Димон, привет. У нас соседка, она весной и осенью записывается на какие-то курсы. Сегодня видел ее в необычной позе на балконе, и она что-то мычала. О, вот они мои звездочки, кисюленькие. Мычала, ну ты услышь, что, слушай, что мычала, ты, конечно, услышь и передай хотя бы потом звуками следующими, да, что она мычала. А мы уже говорили об этом, и не только мы говорим, мы это говорим, ну, как-то с иронией, да, обыгрываем, а врачи говорят серьезно, что обостряются весной и осенью все хронические, ну, какие-то недуги, да, и может быть, если кого-то, ну, немного прибивает весной, потом летом отпускает, также может прибить и осенью, поэтому просто берегите себя, друзья, берегите себя. Моя дочь сказала: папа, ты молодой, просто очень давно молодой. Доча, спасибо за добрые слова. Вот, вот она, доченька любимая. Ну, это же как здорово, как грамотно. Ты молодой, папа, ты просто очень давно молодой. Это же детская, вообще, вот детские уста глаголят истину, как говорят. Тоже хорошее сообщение, значит, приходит такое. Значит, на работе подарили кружку с надписью «Главный по спокойствию». Коллектив надо мной издевается. Слушай, ну, а кто-то должен быть главным по спокойствию? А что, постоянно вот трепать себе нервы, вот расшатывать себя, там непонятно, что делать. Но спокойствие – это самый главный признак. Вообще, спокойствие – это признак профессионализма, мне кажется. Так, привет, ДФМ. Огромную кастрюлю приготовила для борща. Сегодня вечером буду варить, чтобы им до пятницы хватило. Пожалуйста, это вот Марина. Так, привет, Димон. Сегодня наконец-таки повесил полку на работе, которую обещал сотруднице по офису. Ребята, оказывается, полки не только дома бывают вешаются, оказывается, и на работе еще вешаются. Сотрудница, то есть сотрудница это ему неоднократно говорила, что нужно, чтобы ты повесил полочку. Вот. Интересно, она дома вопросы такие своим любимым задает или нет? Так, привет, ЗФМ. Дочь сама выбирала мне галстук. Теперь завтра пойду на встречу в галстуке с маленькими утками. Сама выбрала, сказала: папа, ты будешь в этом красиво. Жена согласилась, поддержала. Димон, привет. Сегодня впервые испек хлеб. У нас есть хлебопечка, которую подарили на свадьбу. Я долго читал инструкцию, купил все ингредиенты и впервые сегодня испек. Получилось вроде норм. Ну, фотографию тогда пришли, как получилось. Ребята, погнали дальше. Хороший звук. В общем, сообщение без темы сегодня. То есть, вообще никакой темы у нас нет. Мы просто рассказываем, чем живет город. Да, что у тебя произошло интересного? Можешь поделиться. Или чем ты сейчас занят? Что ты сейчас делаешь? Чем ты занимаешься? Ну, можешь рассказать. Party time. On DFM. Come on.

0: Бомба.
1: Ребят, нормальный трек. Прям сейчас перенес какое-то, я не знаю, какое состояние, как вспомнить. Ну, наверное, начало вечеринок DFM и вообще вот начало клубного движения в Ростове-на-Дону. Вот почему-то так. Так, поехали дальше. У кого что, значит? Человек пишет, у нас уволили сотрудницу. Она была не самая одаренная, но без нее так скучно. Вот прям не хватает. Слушай, так вам надо, значит, найти такую, которая будет вам восполнять ту сотрудницу, уволили. Слушай, ну, понимаешь, в чем дело? Тут же ситуация какая? Человек может быть веселым, интересным, красноречивым, да? Человек может быть так всесторонне развит, но по работе ну не вытягивает. Ну, зачем тогда такой сотрудник нужен? Это же компания. Мы же на работу приходим, чтобы что-то работало, да? Вот, поэтому здесь... Ну, хотя я бы вот на месте руководителя оставил бы, сказал, давай на полставки, короче говоря, ты также бодришь коллектив там, ну, вот, просто там, ну, знаешь как, создаешь хорошее впечатление в коллективе, да, не о себе, а вообще, чтобы было позитивно. Работаешь на полставки, там, то, что ты там делаешь, там, допустим, ну, ты из какого-то отдела, ну, ладно, будем закрывать на это глаза, будешь бодрить коллектив. Можно было и так, конечно, сотрудницу. Хорошая она. Бусы как у нее? Ты смотрел, Вячеслав, как она? Так, племянник спросил, почему у взрослых нет каникул? Вот теперь я и хочу это тоже сам знать. Ты знаешь, очень хороший детский вопрос. Почему у взрослых нет каникул? Нет, у нас есть каникулы, но это они очень короткие каникулы. Вы знаете, наши взрослые каникулы, это как, в принципе, вот эти осенне-весенние каникулы, которые как бы... Которые как бы ты только вот увидел, что они пришли, обрадовался, а потом раз ты выходишь на работу, и какой-нибудь тебе коллега говорит, ну с выходом поздравляю. Скрипуны. Вот. Так, сын принес из школы подделку и сказал, не трогай, это дорого. Там три шишки, пластилин и палочки. Ну здорово, видишь, как уже ценит ручную работу, молодец. Пластилин же это ручная работа. Мы сегодня всей семьей решили вечером играть в настолки. Телефоны складываем в коробку и не достаем, ложимся так спать. Слушай, ну молодцы, это очень хорошая практика. Ну, это прям здорово, слушай, это класс. Так, сегодня коллега пришел с домашними пирожками. Все, рабочего дня во второй половине дня уже нет. Дочь попросила включить музыку, как у тебя играет на радио. Наконец-то я нашла, что нужно включить. Включи что-нибудь. Слушай, ну тут прям у тебя квест. Включи что-нибудь. Вы знаете, очень хороший, такой хороший есть трек. Так он называется, такой хороший. Это Ханна, это новый трек. Это наш движ, DFM, вообще всей страны. Ну и я думал, что погромче сделать. Ханна новый, поехали, давай.

0: Зина, о погоде. Погода.
1: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Друзья, всем знакома ситуация, когда позвали на день рождения и не знаешь, что подарить. Чем удивить и вообще чем порадовать. Лови дельный, интересный совет. Быстро рули в чудо-кресло, там огромные удобные кресло-мешки разных форм и размеров. Это то, что удивит и порадует любого. Поверь, море восторга, восторженных возгласов обеспечено. Все в наличии. Кресло подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй адрес. Улица Страны Советов, 3. Твой подарок впечатлит. Поверь, это чудо-кресло.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Итало-диско – это вообще-то целая эпоха, кстати. Вот можете спросить у родителей своих, а может быть, я еще раз вернусь, может быть, и у бабушек, у дедушек можете спросить своих, потому что итало-диско – это, давайте так вот скажем, это середина 80-х прошлого века, 1980, там, ну, допустим, там, ну, давайте, там, третий и так далее, и так далее. В общем, то есть ваши бабушки и дедушки могли, по идее, слушать итало-диско, а сейчас они вас забирают из садика, а может быть, уже и ведут в школу, а может, и в музыкальную. Поэтому, в общем, трек такой, уже такое золото, нет, платина DFM Ростов. Ну, вообще, давайте вернемся к вашим сообщениям, друзья. Спасибо большое за все месседжи, было очень много. Не все успеем, наверное, но постараемся. Так, тема отсутствует сегодня эфира. Просто у кого что происходит, да. Как это, новости всего Ростова без новостей. Просто делитесь своими добрыми историями. Дочь попросила включить музыку. На этом мы остановились. Далее. Вот тоже хорошо. Купил настольный футбол домой якобы ребенку. Будем рубиться с друзьями. Сегодня впервые не сгорели блины. Чувствую себя настоящим кулинаром. Татьяна, 33 годика. Вечером идем всей семьей выбирать тыкву. Они уже есть, по-моему. Да, тыквы есть уже, да, вроде уже видно. У меня сегодня первый рабочий день после отпуска. Держусь сложно, по-тихому рассматриваю фотографии в телефоне, морюшка. Да, выход из отпуска он такой. Димон, привет, сын сказал, что я лучше папа. Правда, через минуту попросил денег на то, что еще пока под запретом, но мы втайне от мамы купим ему PlayStation. Сговор у вас, ребят. Сегодня сосед угостил домашним виноградом и взрослым домашним виноградным напитком. Вот это интересно и очень вкусно. Так. Купила ярко... Вот смотрите, вот тоже Настя пишет, да? Димон, привет. Купила ярко-желтый свитер. Если осень решила сереть, я не обязана сереть, Настя. Настя, ну у нас, слава богу, осень не сереет. Вот в Кирове уже она серая. То есть такое небо... Да. Вечером собираемся лепить пельмени всей семьей. Наступают холода, пельмени актуальны. Сегодня мама прислала мне контейнер котлет. Мне 38 лет, но это сломало мою систему. Слушай, ну а кто еще, как не мамочка наш, да? Ну это же здорово. Представьте, тебе мама там или папа, если, дай бог, чтобы они были живы и здоровы, да, они тебе передают какую-то вкусняху. Мы понимаем это чуть позже, когда теряем что-то, да. Сегодня на работе всем отделом заказали огромный торт без причины. Да, Дмитрий, именно в бухгалтерию, Инна. Ребята, большой торт, бухгалтерия, понедельник. Девочки, у вас какой-то праздник там или просто осень пришла? Сейчас два трека, ну вот просто... Вот реальный разрыв. Готовы, южане? Поехали.

Let all

0: выходные позади. Как ни прискорбно было бы это сообщать. Друзья, у нас 5 октября. Какие сегодня события? Смотрим вместе. Сегодня празднуется Всемирный день архитектуры. Ну, если кто-то учился в этом направлении, поздравляем вас. Также сегодня сделайте что-нибудь приятное. Праздник отмечается. И здорово, что не уточняется, кому именно. Ведь можно сделать приятное себе. Сегодня еще Всемирный день учителя, друзья, и Международный день врача. Ну, это просто невероятно благородные профессии. Поздравляем, конечно, от всего сердца. Благодарны вам. Ну, а мы здесь продолжаем слушать музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Далее все как привыкли. Классная музыка, слушаем вместе.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологии, технологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета

0: и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «ДФМ Ростов». Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44-741, 16+.
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
11: Идея может стать проектом, проект – бизнесом, а знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
9: В этом весь ты, Т-банк. Расчетная карта Black, тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru, а вот Т-банк.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
19: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
20: Мама говорит: с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
21: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
22: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Up the next. А дальше тусовка
2: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Выходные — это то, что хочется сделать запоминающимся. И есть один вариант, друзья, намечается кое-что интересное для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры. Это фандом фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве. Из музыки будут Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и много кто еще. Плюс встречи с актерами, создателями фильмов, в общем, обязательно косплей будет и много всего. Возрастная категория 0+. Ну а у нас каждую субботу подводится итог DFM Top 30, расставляем классные треки по своим местам. Если вдруг пропустили, актуальную таблицу найдете у нас на сайте dfm.ru.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа Пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юлия Пагова, я работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже терпеть не могу, когда от кого-то пахнет чесноком. И тоже, кстати, терпеть не могу. Чистить чеснокодавилку. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Я не знаю, почему я вдруг начала говорить о чесноке. Представляете, прямо сейчас открываю, какой сегодня праздник. И там всемирный день любителей чеснока 6 октября. То есть это завтра. Знаешь, а я сегодня просто совершенно рандомно решила об этом поговорить. Вот это называется интуиция наперед, друзья. А сегодня у нас 5 октября 2026 года, понедельник. И всемирный день учителя. Давайте поаплодируем учителям. Тебе тоже аплодирую, 20 курсов в школе радио выпустила. Международный день врача, день «Сделайте что-нибудь приятное», день напутствий улетающим птицам. Ты бы что им сказал?
2: Летите, голуби, летите. Тите-тите.
1: Но голуби-то останутся, понимаешь, это не те птицы, которые улетят. Голуби с нами. День лилии. Также сегодня день работников уголовного розыска МВД Российской Федерации. 108 лет, между прочим. Так, и еще у нас день фока ветроградарь. Очень сложно звучит. О чем это, понятия не имею, но, видимо, о чем-то важном. Ну и поскольку сегодня день учителя, мы долго решили не мучиться. Вот, и сегодня выясните любимую фразу вашего учителя. Вот вспомните, что ваш учитель повторял постоянно, что вам запомнилось от него, и мы обязательно это озвучим. Ну, я начну с классики, конечно, да? Вот, если весь класс в окно прыгнет, ты тоже прыгнешь? Вот, это вот любимая фраза нашего учителя. И еще она все время говорила, одна из наших учителей, она говорила: «Я вас сейчас рассажу, галерка!» «Рассажу, галерка!» Вот, от нее мы узнали, что такое галерка. Кстати, вот это очень неплохо. Какие-то такие слова, которые запомнились, вроде бы так не используешь их ежедневно.
2: Да только в школе используешь.
1: Да, ну почему? В театре, например, в театре, да, на галерке, да. Но самое главное, что ты теперь знаешь, что такое галерка. Это где-то очень далеко. И когда тебе говорят: «Слушай, там билеты есть дешевые, но они на галерке», ты понимаешь, что примерно где это будет.
2: Там, где вас рассаживали.
1: Это примерно где-то, где попа. Ну, то есть там. Дальше.
2: Вот, ты знаешь, я вспоминаю фразу не моего учителя, но она была преподавателем. Ее звали Горыня Наталья Андреевна, по-моему. Она вела экскурсию в Московском планетарии. Я помню, вот у нее была яркая фраза, звучала так: «Отовсюду и всегда надо вовремя линять. Запомните, дети».
1: Отовсюду и всегда надо вовремя линять. Ты понимаешь, какая в этом мудрость? Какая в этом потрясающая мудрость? И ведь это же человек вам сказал о том, что страх перемен – это ваша, так сказать, самый такой обратный тягач.
2: Да.
1: Понимаешь? То есть, когда вы хотите, чтобы что-то сдвинулось с места, нужно просто слинять с рутинности. Вот прекрасная
2: мудрость. Мудрость веков.
1: Друзья, обязательно пишите, какую фразу, любимая фраза вашего учителя.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение в вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожник сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто.

0: Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте «Тэнк.ру» и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем вам, что происходит сегодня, 24-й лунный день. Стартанул, кстати, вот вчера, ночь, вечером, 23:06. То есть до 23:06 у нас 24-й лунный день. О нем мы прямо сейчас поговорим. Значит, что рекомендовалось и не рекомендовалось в этот день? Луна дает нам энергию, способную сдвинуть горы. Это период, когда человеческая природа максимально сильна. В отличие от предыдущих дней, когда эмоции были нестабильны, сейчас наступает время спокойной уверенности и созидания. Это день строителей своей судьбы. Если вы чувствовали слабость, сегодня вы можете ощутить прилив жизненной энергии. Также, что нельзя делать в 24-й лунный день? Быть пассивным и ленивым. Застой мощной энергии может разрушить вас внутри. Суетиться, размениваться по мелочам. Грустить и предаваться унынию. Пускать дела на самотек. Стихия требует твердой руки и контроля. Избегать физической близости, если к ней тянет душа и тело. Вы понимаете, да? О чем сегодняшний вечер? Начинать строительство, ремонт или перестановку мебели можно и нужно сегодня. Поэтому если... Слушайте, а не поменять ли нам тут все? Кто сказал в доме, то лучше бы, если в обычный день сказать, слушай, пойди полежи, пойди в рилски полистай, ерундой не майся, то сегодня нужно подключиться к этому вопросу. Работать землей, садом, огородом сегодня хорошо, закладывать фундамент новых больших проектов, они будут стоять веками, заниматься самыми разнообразными историями, типа лепки, гончарное дело, ну вот руками что-то делать сегодня очень хорошо. Считается, что таким образом вы творите форму из хаоса и можете упорядочить собственную гармонию. Мириться и прощать великодушие сегодня свойственно сильным духом. Ну и укреплять родовые связи, собирать семью за одним столом в понедельник. Идеальный вариант. Да, если не получилось собрать их за одним столом, можно в конце концов сделать видеоконференцию. Вот, телефонную конференцию и так далее. Так, а что еще? Этот день сегодня благоволит труженикам. Вообще удача ждет тех, кто работает руками, занят в строительстве, архитектуре, земледелии. И в офисе можно браться за самые сложные и неподъемные задачи. У вас сегодня может хватить сил их решить довольно быстро. Ну и о том, что нас ожидает уже в завтрашние лунные сутки, соответственно, в 25-й лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: Ну что, сели все? Звонок для учителя. И прямо сейчас мы будем вспоминать следующее.
1: Вспоминаем сегодня любимые фразы наших учителей.
0: Наша учительница по алгебре и геометрии Валентина Ивановна в конце урока или после прохождения или объяснения темы говорила: «Все, дети, на этом я кончаю». Да. Добрый вечер. Меня зовут Лисан, город Магнитогорск. Наша учитель географии Грета Павловна. Всегда на ответ ученицы я забыла контурную карту дома, отвечала: «А у меня корова на балконе, поверишь?» С подвохом, что девочки ходили с маленькими сумочками, и контурная карта не влазила туда. Вот. У нее корова на балкон, как говорится, влезла, а тут, вот, понимаешь, контурную карту с собой взять нельзя. Любимая фраза нашего учителя по русскому языку и литературе была: «Пойдете дворниками работать, дворники сейчас очень нужны». Это вам не физкультура, где надо сдать норматив, а физрук, наоборот, говорил: «Это вам не математика, где формулу можно просто выучить, а через козла прыгать особое нужно умение». Я, кстати, через козлов так и не научилась перепрыгивать, друзья, что, кстати, является большой ошибкой в моей жизни, потому что я считаю, что вообще все намеки были как раз в школе. Вот, учили прыгать через козла, не научились, теперь ваши проблемы, мучаетесь. Но мужиков все еще хуже было, их учили прыгать на бревне. Вот, кстати, они с этим справляются намного лучше и успешнее.
1: Так, Никит пишет: «Звонок не для вас, звонок для учителя», но это такая же классика. Вот Виктор пишет: «Учительница физики ставила нам двойки за опоздание, при этом сама всегда опаздывала на урок и говорила, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». И вот еще наш учитель математики любил бы говорить: «Пишем дано, кому не дано, тот может не писать, но оценку я все равно поставлю».
0: Да, вот у нас, кстати, учитель по физике был такой хохмач. Мы в его представлении были самый худший класс, но потом мы выяснили, что он каждому классу говорил, что он самый худший. Вот, то есть он говорил: «Хуже вашего класса я ни разу вообще не встречал за всю свою педагогическую деятельность». Вот, потом мы пообщались, соответственно, с параллельными классами. Он говорит: «О, а нам он то же самое заявляет, не переживайте». Вот, видимо, у него такая метода: унизить сначала всех, понимаешь, чтобы люди росли, чтобы они снизу вверх, понимаешь,
1: через терник звезды.
0: Они сверху вниз падали, да. Ну что, друзья, мы в ближайшее время поиграем.
1: Будем ставить оценки за вашу интуицию. Звоните прямо сейчас. У нас игра методом тыка. 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 16 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше. На ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов. Дану.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
9: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Автозапчасти! Счастье по оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: что, кто готов с нами поиграть? Это... Лес рук. Лес рук.
1: Кирилл из города Долгопрудный, Московская область. Кирилл, здравствуйте.
0: Кирилл?
2: Друг приветствует.
0: Мы рады вас приветствовать. Ну что, Кирилл, рассказывайте про свои школьные успехи.
2: Школьные успехи.
0: Как-то
2: все
0: вздохнул.
2: Хорошо. Есть друзья.
1: Родители школу вызывали?
2: Вызывали.
0: Ну, конечно. Краснели после родительского собрания родители?
2: Краснел только мой диплом после университета, синий.
0: Синий, да. Ну, это хорошо.
2: Ну, он покраснел уже.
0: Так, вы знаете, самое главное – это мудрость. Она бывает врожденная. Можно закончить 3 университета, но, к сожалению, по мудрости дальше, как говорится, не продвинуться. А вот у нас необходимо вообще слушать интуицию.
1: Да.
0: Ментальная связь должна быть какая-то с высшим «я», которая будет подсказывать правильные ответы, чтобы уровень интуиции был на пятерочку. Итак, мы задаем вопросы, вы отвечаете «да» или «нет», максимально не задумываясь. На старт, внимание. Поехали. Правда, что черепахи никогда не были в космосе?
2: Правда.
0: То есть да.
2: Да.
0: Правда, что слово чили на языке ацтеков означает красный?
2: Да.
0: Правда, что роман «Война и мир» начинается со слов на французском языке? Со слова.
2: Да.
0: Правда, что язык хамелеона может менять свой цвет? Уже задумался, уже можно проверить там в интернете.
2: Нет.
0: Правда, что в итальянской кухне закуски перед основным блюдом называют антипасти?
2: Нет.
0: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень и интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Пересдавать не будем.
0: Государственная оценка. Простите, а можно я не приду, но мне тройку устроит? Меня, в принципе, тройка вполне. Мне за глаза тройка. Можно мне вот прям уже пойти?
2: Оценка зачет.
0: Я, кстати, обратила внимание, что очень многие в школе, они не парились. Они просто приходили, они говорят, мне тройка нужна, все. И это уже означало, что просто можно посидеть. Главное, ты пришел. Все, ты пришел, вот тебе тройка. Да, я же ходил, все, и тебе тройка. А те, кто старались даже на четверку, надо было там ого-го, как постараться. Вот. И, кстати, я не скажу, что люди, которые вот так вот делали, ну, халатно поступали к оценкам, не особенно так вот запаривались с ними, что они прям меньшего достигли, чем отличники.
1: А то и больше.
0: Я могу вам сказать, что половина отличниц, вот прям супер отличниц в моем классе, все просто замуж вышли.
1: Все. Удачно.
0: Да, удачно. Все. Больше никаких свершений. Вот. Я, как вы понимаете, была хорошистка. То есть ни туды, ни сюды. Так, и давайте правильные ответы. Правда, что черепахи никогда не были в космосе? Нет. Правда, что слово «чили» на языке ацтеков означает «красный»? Да. Правда, что роман «Война и мир» начинается со слова на французском языке? Да. Правда, что язык хамелеона может менять свой цвет? Нет. И правда, что в итальянской кухне закуски перед основным блюдом называются антипасти? Это действительно так. Еще раз аплодируем.
1: Кирилл, поздравляем. Теперь у вас есть наша фирменная кружка.
0: Ну и, Кирилл, вам время выйти к доске, как говорится, и выдать речь всем прямо сейчас. 10 секунд.
2: Я сейчас кол поставлю, нам преподавательница говорила. А когда мы ели чупа-чупсы, которые из магазина, я что, тебя в тюрьму буду садиться?
1: Даже так?
0: Видишь, какие у них там были сложности? Зато закалка какая? Закалка 100%. А приветики у вас будут? Мне кажется, Кирилл у нас не очень...
2: Да, передаю привет маме Лидии Васильевне, передаю Регине Вячеславовне, своей сестре, и своей подруге с мединститута Дарье, которая за меня болеет, которая меня слушает сейчас.
0: И всех по имени и отчеству. Видишь, воспитанный мальчик. За поведение 5.
3: Радио ДФМ. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Хочет?
4: Хочет. Что это?
1: Имеет отношение к коже.
4: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки там.
4: Это живая замена будильнику.
1: А, пошочина,
4: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
4: Кто орет по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
4: Да!
1: Да ты что?
4: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-
4: Будь петухом.
1: Петушиный коуч. Это вообще, это ново.
4: Петушиный коуч. Бодрый микс хитов.
3: крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
3: Реклама.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка», ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: on DFM.
1: Сегодня вспоминаем любимую фразу вашего учителя, потому что все вместе отмечаем День учителя. И вот какие ответы уже видим. Когда мы на литературе тупили, моя любимая ученица ругалась на нас. Ох, разозлите меня, я сейчас приму Азверин. Нам было смешно, и в то же время вроде как старались подсобраться. Марина пишет: девушки, почему постоянно опаздываем? Если долго краситесь, рисуйте с вечера хоть какие-то линии. Ученица так говорила у них, да. Мы, кстати, меня с подружками, мы все время ходили с тайкой, нас было четверо, и мы все, кстати, были овны. Все четыре овна. И у нас, вот мы вместе вчетвером всегда дружили. И я среди них была сама маленькая, они были все высоченные, и мы красились уже начиная где-то, наверное, с 8 класса точно. Это 100%. То есть вот мы прям красились, все. То есть вот... И, кстати, тогда никто не особо нам не запрещал это делать.
2: Я, кстати, помню время, да, когда еще учителя как раз запрещали вообще какое-то отступление.
1: Вот вообще не было никакой формы. Не, у нас никакой формы не было. Ты что? Вообще не застала эти времена. И в итоге самый прикол — это то, что она все время говорила: ой, великовозрастные девицы, учителя младше выглядят, чем вы. Я сейчас смотрю фотографии, и ведь реально учителя выглядят младше, чем мы. Мы такие с боевым раскрасом. У меня у подружки, у Вички, у нее, знаете, у нее такая была прямо, ну, не буду называть фирму, но все ее знают, она очень популярная. В то время на О начинается, на М заканчивается. Ну, девчонки вспомнят. Значит, и она и сейчас есть просто. Вот, и, значит, и там была такая вот бордовая, и представь, девочка 13 лет с бордовой помадой. Такой вот. И почему-то никто ничего, вот, не было каких-то таких моментов, что вот сотрите или что-то. Как-то спокойно относились, я даже не знаю почему.
2: Я, кстати, вспоминаю там 8, 9, там 10 классы, когда вот пацаны просто, как я не знаю, как из детского сада.
1: Девчонки уже такие
2: дородные, такие уже вот повзрослевшие, можно сказать.
1: Ну, не то чтобы дородные, но такие уже взрослые. Взрослые, да, такие. Ну, у нас единственный мальчик был такой прям самый крутой мальчик в классе, но он остался на второй год. Вот поэтому он и был у нас таким секс-символом, да. Все остальные додики, а он такой уже...
2: Без смелки мог себе позволить сказать.
1: Он ходил с одной тетрадкой.
2: По
1: всем предметам одна тетрадка. Он так садился такой. Как будто ему вообще все это неинтересно, с этими малолетками время проводить, знаешь. Так, ну что, кстати... Приличного человека вырос, между прочим.
2: Бизнесмен, поди успешный.
1: Да, строитель. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Вы, главное, присоединяйтесь, пишите любимые фразы ваших учителей. Если вспомните, мы будем очень вам благодарны. Настолько благодарны, что в следующем части даже кому-то самому крутому отдадим наш фирменный подарок.
2: Пятерку поставим в дневник.
1: 100%. It's showtime. Pago!

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 16 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов. До
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 19 часов.
0: Радио DFM.

0: Никому мы сегодня двойку ставить не будем, даже карандашом, друзья. Аплодисменты всем, кто отмечает вместе с нами День учителя, и выясняем следующее.
1: Собираем любимые фразы ваших учителей.
0: На выпускном экзамене по химии мне сказали, ну хоть реакцию фотосинтеза покажи, и я с умным лицом капал йод на хлеб. Учительница физики на выпускном экзамене спросила, зачем ты сюда пришел? Я знаю, что ты ничего не знаешь, а потом я получил красный диплом электрика. Учитель математики отличникам всегда говорил, на 5 я и сам не знаю. Как меня раздражала эта фраза, божечки мои. Вот это, да на 5 я и сам не знаю. Это становится понятно, что все, ты пятерку у него не получишь никогда, ни при каких обстоятельствах. А еще очень сильно раздражало, не знаю, кого как, вот у меня была такая история, когда я говорю, ну почему, вот тут же явно слабее, ну, это тоже, кстати, крысятничество, на мой взгляд, сейчас. Ну, вот тоже, знаете, так вот говорит про своего одноклассника. Да, и говорит, ну почему вот ему поставили 4, у нас абсолютно все, одинаково примерно, там, потому что у тебя четверка должна быть другая. Ему, как говорится, его четверка — это его четверка, а твоя четверка — это другое, или там пятерка.
1: С разные уровни.
0: Разные уровни. И это так бесило, потому что ты думаешь, ну, с какого, простите, фига? Ну, то есть в аттестате будет выглядеть все одинаково, но я должна тут в библиотеке ночевать была, да, для того, чтобы эту пятерку заработать. А какая-нибудь там двоечница, только потому что она ее поразила, первый раз выучила урок, получила пятерку. Понимаешь?
1: Подстава, когда у тебя списывают, и почему-то у тебя
0: это
1: там...
0: Это было именно так.
1: 4, ну, а другие 5.
0: Да, так я тебе об этом и говорю. Полностью все было с меня списано, но там было 5, а у меня было 4. Вот это был вопросик. Вот. Или там 1-1, 4-4, но я не помню. В общем, ну вот именно вот в этой истории. То есть я точно знала, что человек рядом сидел, списывал с меня, и даже сама я дала все списать. Сама же потом ее и подставила. Ну ладно. Вот, такое бывало тоже. Мы были дети, мы еще не понимали, что можно, а что нельзя. Наш учитель истории всегда приходила на урок и говорила свою любимую фразу. Ну что, братцы-кролики, тунеядцы-двоечники, начнем урок. Никогда ее не забуду. Вечер добрый, пишу с Ростова-на-Дону, Макс, 36, фраза корона на учебнике, тетрады на исходную позицию или указкой по горбу.
1: Неплохо.
0: Вот еще тоже фраза, Евгений напомнил, кстати, она действительно тоже употреблялась и у нас тоже. Эй, там, на Камчатке! На Камчатке это как на галерке, да, то есть это вот там последняя парта. И, кстати, многие боялись первой парты, предпочитали сидеть на последней. Я была хитропопая, поэтому, когда был экзамен, я всегда садилась на первую парту. Чем ужасно удивляла, вообще просто безумно удивляла всех своих одноклассников, потому что они думали, что я какая-то, ну, мазохистка, я не знаю, камикадзе, кто. Значит, ребят, я вам рассказываю, спустя столько лет я уже могу раскрыть все тайны. Значит, как это делалось? Значит, учительница, она стоит, да, экзамен идет. Она смотрит, естественно, на задние парты, на средние, чтобы никто не списывал. Первую парту она сразу проходит, то есть ее попа на уровне того, где ты сидишь. А у нее на, вот прямо перед тобой ее стол. И у нее на столе от предыдущих учеников уже проверенные работы. Mm-hmm. Уже проверенные. И я вот так аккуратненько переворачивала работу. Прямо без палева, прямо у нее на столе. И полностью все списывала. Ребят, я правда так делала, ну раз 10 точно. То есть, ну иногда, конечно, фарта такого не было. То есть они были или непроверенные, или они еще не сдавали, мы первые там сдавали. Но чаще всего это получалось. И я так спокойненько сижу, все смахну. По полной программе. Ну, это по алгебре, конечно. Не по истории, не по литературе там невозможно. А вот по алгебре, по геометрии вполне можно было хороший так вот подкрутиться. Хороший. Ой, о чем вы говорите? Троечники. Это же люди гениальные. А знаете почему? Потому что отличник, он привык выучить и полагаться на собственное.

И выучил, а троечник, он начнет искать варианты. Вот поэтому, собственно, так и объясняют психологи, почему троечники очень часто добиваются всего. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Присоединяйтесь, let's go!

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Да!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» — НН 760-115-09.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем о том, что нас ожидает следующие лунные сутки. И 25-й лунный день нас ожидает совсем скоро. Ночью он стартует, где-то около 12:00. 25-й лунный день, пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не так щедра на энергию, жизнь перестает бить ключом. То есть била она сегодня ключом кого-то по голове, кого-то по попе. А вот завтра все уже будет такое спокойнее. Люди становятся ленивыми и апатичными. Да мы, собственно, и сегодня не особо с Поповым поактивничали. Как сказал Попов, говорит, слушай, какой день мы пропустили.
2: Да, хороший. Отлично, оказывается, был понедельник, продуктивный.
1: Так, но не стоит погружаться в депрессию, друзья. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итог прошедшего месяца. Развивайте себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. В любом случае, лучше остаться одному. А вот что делать, если человек в офисе весь день будет?
2: Ну, как-то на компьютере поставить лес, вот обои вот такие.
1: Ну,
2: вот.
1: Еще в крайнем случае можно пойти в туалет, этот морской бриз, этот сосновый лес распылить. И представить, что вы где-то на природе. Так, начинать новые дела при этом нельзя. При всем желании получится, не хватит сил, энергии. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Необходимо быть осторожным, внимательным и медлительным. Присматривайтесь, прислушивайтесь к окружающему миру. Он может подавать вам важные знаки. Чтобы правильно их истолковывать, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Также по поводу любви. Не самый благоприятный день для общения. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не всегда приносит ожидаемых результатов в 25-й лунный день. Ну и взаимоотношения между супругами или влюбленными могут обостряться. Поэтому, если вдруг у вас уже есть какие-то проблемки, во-первых, помните, что сейчас ретроградная Венера, поэтому очень многих приколбашивает так серьезно по личной жизни. А если вдруг у вас какие-то недоразумения, споры, недовольства друг другом возникли, ни в коем случае не переводите это в серьезный разговор. Вот завтра точно не стоит. Ну и вообще, честно говоря, поговорить-то можно, но, опять же, я уже предупреждаю, что ретроградная Венера, часто очень много людей расстаются и разводятся в этот период, потому что начинают как раз рассказывать друг другу, чем они недовольны, кажется, что все рушится, кажется, боже, кошмар, это все не пережить. На самом деле, это просто влияние ретроградной Венеры, когда она закончится, уже 14 ноября будет все попроще. И вполне возможно, вам эта ситуация, которая сейчас кажется, вау, какой ужасный, и вообще мелочью будет казаться. То есть не принимайте никаких решений. После 14 ноября уже можно сесть, поговорить, все обсудить. Но до 14 ноября поговорить-то можно, но вот принимать какие-то серьезные решения ни в коем случае нельзя.

0: Ago on DFM.
1: Напоминаем тему, друзья.
2: Сегодня собираем любимые фразы ваших учителей. Сегодня напомним День учителя.
1: А наш учитель всегда говорил: чем ты болеешь? Воспалением хитрости. Воспаление хитрости. Какая популярная история была. Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок, а я встану на твое и буду хихикать. Рты закрыли, тетради открыли. А голову дома ты не забыл? Значит, что смешного я сказала? Ну, скажи всем нам, все вместе посмеемся, всем классом. Также, пока ты болел, в классе была идеальная тишина. Это классика, просто классика. Сейчас я эту сладкую парочку рассажу. Ну, раз никто не хочет отвечать, значит, открываю журнал и иду по списку.
2: Ой, это кошмар.
1: Вот это страшно, конечно, особенно когда она двигалась так карандашком. Повезло тем, кто находится в серединке. Почему? Потому что иногда не доходило до них вот это вот... Она находила кого-то до вас уже, и все, и фокус внимания смещался на другого человека. А если вы в самом начале или в самом конце, то вы прям все, вы... Ну, все!
2: Я помню, просила одноклассников, чтобы они подольше отвечали, чтобы время растянуть.
1: Знаете, что я делала всегда? Опять же. Слушайте, я сейчас понимаю, что я была ужасным манипулятором в школе.
2: Уже тогда. Потом,
1: откуда все мои навыки? Когда я не знала предмет, я тянула руку, знаете, вот так аж прям подпрыгивала. И учительница говорила: ну, понятно, ты знаешь. Так, ну что, давайте, кто у нас тут отсиживается? Кто пытается отсидеться? Все, и вот это, ну, понятно, что ты знаешь. А я вот так вот все просто, пожалуйста, крутила рукой и списала. А я при этом ноль, вообще ноль. Я ничего не знала, абсолютно zero. Спросите меня, а что было бы, если бы она тебя вызвала?
2: А вот что было бы, если бы она тебя вызвала?
1: А не было такого. Ни разу не было такого. Потому что это закон подлости, потому что учительница думает, что зачем мы ей будем давать слово, если она и так все знает. Ей же тоже экшен нужен, понимаете? Она не хочет получить идеального. Если она захочет, чтобы кто-то что-то идеально выдал у доски, то тогда она сама выступит, понимаете? А тут ей же надо самоутвердиться в том числе. Тут надо смотреть. Если учитель нарциссичный такой, а они тоже бывают нарциссичные, то тут как раз это срабатывало 100%.
2: Ну и, конечно, на всякий случай всегда можно было сказать, когда тебя вызывают, можно выйти?
1: А вот это уже ход конем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Ago on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООС «Изай Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
8: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, продолжаем разговор. Разговор у нас сегодня на тему учительства и, соответственно, воспоминаний о учителях. Напомним тему.
1: Их любимых фразах, собственно, это и обсуждаем. В конце часа уже будем подводить итоги. Напомню, что сообщение можно оставить в группе Радио ДФМ ВКонтакте или через приложение Радио ДФМ. Кстати, Дарья написала отличное сообщение. Мой учитель физики говорил ученикам, которые не очень хорошо себя вели на уроке: «Симпампончик, мой дорогой.
0: Симпампончик, хорошо.
1: Бери свои бэбики и пересаживайся на первую парту».
0: Моя ученица Людмила Ивановна научила нас говорить «позвонишь», а она просила, чтобы в этом слове «вони» не было. Прекрасно. Какая учительница. Вот это, давайте поаплодируем, красотка.
1: А вот, кстати, вот так она скажет, и на всю жизнь запомнишь.
0: На всю жизнь запомнишь, да, чтобы вони не было, да, не позвонишь, а позвонишь. А еще, если мы забывали учебник или что-то дома, она всегда говорила: а у меня крокодил в ванной живет, и что? У нее был вчера, кстати, день рождения, поздравляем. И вот, кстати, посмотрите, Светочка написала: у нее вчера был, кстати, день рождения. А ведь могла бы написать «было». Понимаешь, как? Вот сразу чувствуется, что хорошая ученица русского языка. И что еще есть?
1: Так, Елена пишет: наша учительница по литературе, описывая странное литературное произведение, говорила: ой, убийство в зарослях укропа.
0: Так, еще наша ученица по литературе говорила: ну что, как обычно, мир прочитали, войну пропускали? Ну, я тоже так читала. Хотя я до сих пор помню Шанграбинское сражение, Аустерлиц, Бородино. Но! Я могу вам сказать, что мне хватит. Почему я вообще должна знать, как там были пострижены хвосты у лошадей? И как они там встали в какой-то клин, кто куда бежит? Мне вообще вот это вообще не интересно. И мне никаким образом это, извините, не к сердцу, не к почкам. Мне вообще никаким образом это не пригодилось. Зачем мне это нужно было?
1: Я-то вообще каюсь, я краткое содержание. Настольная книга по литературе за 10-11 класс.
0: Не, ну Толстой красава, он понтанулся знаниями. Я здесь при чем? При чем здесь я? Зачем мне это знать? То есть окей. Ну то, что там уже, где мир, да, там интересно. Там все-таки эти любовные перипетии Наташи Ростовой, которая то бегает по мужикам, ну то есть от Курагина до, от Балконского до Курагина, потом до Пьера Безухова, вот эти все у нас тройнички у нее, ну это интересно, как минимум. А все остальное, извините, извините. Так, всем салют, котян. Котятки меня выворачивало, когда наша старая русичка говорила: ну чего вы такие тупые, я вам все разжевала, в рот положила, глотайте. А я мнительный представлял все это в деталях. Антон из Ростова.
1: Человек с богатой фантазией.
0: Надо учитывать, что есть дети мнительные. Не мнительные, а вот с богатым воображением, которые полностью все... Но действительно бывает так, что человек все рассказывает вот прям попунктно. Я честно могу сказать, вот я тоже не очень понимаю, когда для тебя это вроде как, ну не то что очевидно, а ты уже 300 раз одно и то же повторил, ну вот до человека не доходит. И мне кажется, что в данной конкретной ситуации, я как учитель могу сказать, нужно убрать собственное эго и попытаться, значит, разжевать другими словами, значит, другими словами, значит, так, чтобы было доходчиво, значит, так, чтобы... Значит, это твоя проблема. Ты же учитель, значит, ты неправильно объясняешь именно для этого человека. То есть у каждого своя история понимания, восприятия, поэтому нужно это очень... Ну, опять же, это я так говорю, да, потому что у меня там все пришли учиться, действительно, да, люди желание, деньги заплатили, да, большие, пришли учиться на радиоведущего, например, и так далее. А есть же, когда ты сидишь в классе, половина вообще никто не хочет учиться, учиться им не надо это, другим надо, и до них не доходит знание половина, потому что ты пытаешься обучить вот этих вот.
1: Тяжело, тяжело учить.
0: Ну, это очень тяжело, да, это правда. Вот, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, и просьба написать сообщение.
1: Приложение Радио ДФМ.
2: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. при оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Он мой номер один. Моя половина.
11: Для моей машины раздел авто в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
13: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
17: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: День учителя. День, когда, учитель, например, ведет урок, уже звонок прозвенел, она что-то еще рассказывает, и тут заглядывает ее коллега и говорит: «Елена Ивановна, мы вас там в учительской ждем». А потом они такие все с раскрасневшими лицами, такие счастливые, веселые, ходили по школе. Ну, согласись, да, такой был?
1: Подмигивая охраннику.
0: Да, и конфетками от них приятно пахло. Очень. Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждали.
1: Сегодня вспоминали любимые фразы ваших учителей.
0: Когда учительница по алгебре дружелюбно спрашивала, кто что не понял по теме, получала вопрос, возмущалась, как мы так ее слушали, что ничего не поняли. Еще что?
1: Маргарита пишет: первая фраза нашей классной руководительницы, как только она входила в класс: руки на парту, ноги на пол, спину прямо, глаза на меня.
0: Выйди и зайди нормально. Вот это тоже было такое. Оценку я буду на двоих ставить. Кто к доске лез рук, сегодня тоже у нас это было. Готовим двойные листочки.
1: Это вообще,
0: да, убираем учебники,
1: фраза.
0: Достаем двойные листочки. Ой, контрольно, это, конечно, кошмар. Про арты это мы уже тоже зачитывали. В принципе, все остальное повторяется, потому что парадоксально, опять же, не было интернета. И почему люди из Мурманска и люди из Владивостока говорили одинаковыми фразами? Вот как это? Их же не печатали где-то, простите, в учебниках.
1: Секретных чатиков не было?
0: Не было. То есть мне до сих пор непонятно, как они все умудрялись говорить одинаково по всей России. Если не было никаких моментов, где они могли бы это прочитать одномоментно.
1: Может быть, было, мы просто не знаем.
0: Ты думаешь, что им там в педагогическом институте раздавали брошюру? Значит, вот так. Значит, если никто не поднимает руку, вы должны сказать «лес рук». Да. Если ученик опоздал, вы должны сказать «а голову». Там, или, нет, если он забыл какой-нибудь учебник, вы должны сказать «а голову дома ты не забыл». То есть, как это вообще?
1: Дневник – это твое лицо.
0: Методичка. О, да. Вот это все. Ну, то есть, странно. Вот меня до сих пор это поражает. Согласитесь, а может быть, действительно матрица? Вот, кстати, вот такие вещи, они мне подтверждают мысль, что мы живем в матрице. Что вполне возможно, этим учителям сверху кто-то, знаешь, эти фразы закинул. Вы должны так все говорить. И мамам еще. Мамы тоже одинаковые фразы все время говорили.
1: А если у кого-то мама учителя, ух, это вообще комбо.
0: Это мой случай был как раз, да. Ну что, Дмитрий, давайте кому определим сегодня победителя.
1: А мы решили, что это будет Светлана, которая оставила следующее сообщение. Она прям очень нам понравилась. Моя учительница Людмила Ивановна учила нас говорить «позвонишь». Она просила, чтобы в этом слове «вони» не было. И вот такие, конечно, фразы запоминаются не то что надолго, на всю жизнь, и потом ты никогда уже не делаешь ошибки. И спасибо нашим учителям за такие вот вложения в наши головы.
0: Это точно. Давайте поаплодируем всем учителям, но в частности учительнице.
1: Да, которая написала, это Светлана. У нее была учительница, которую звали. Сейчас вот откроется у меня. Это была Людмила Ивановна.
0: Да, и у нее, кстати, день рождения, насколько там она написала тоже. Вот, двойной праздник и двойная победа.
1: Двойные
0: двойные листочки. Ну что, друзья, подарок мы отдали, пятерку свою поставили. И, конечно, желаем вам всем проходить экзамены на отлично, потому что вне зависимости от того, как давно вы закончили школу, институт или какое-то учебное заведение, экзамен вы проходите каждый день. Вот каждый божий день для вас это экзамен вашей силы, выносливости, вашей жизнестойкости. И вот пусть эти все экзамены у вас будут проходить на отлично. Остальное почитайте. Вот, все, пока.
1: Пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от Рейринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ПАО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 120-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и

0: создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Мы в сети. vk.com/dfm.
9: Welcome back and right now.
8: А теперь...

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Включи тусу.

0: реклама.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
0: Тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

pressure is out. No selector.

0: Реклама.
1: Не дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.